0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба-меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы-меч. Рыбы-меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами, но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади Революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Жиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

0: Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальник отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду. А это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. Студентам Уральского федерального университета, получившим дипломы с опечаткой, отказали в замене документов. В официальном ответе проректор признал наличие опечатки, однако указал, что она является типографской и не влияет на сведения о квалификации, а также не препятствует реализации профессиональных прав выпускника. На официальный ответ ректората вуза ссылается портал Е1. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17 – 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт новой классы – дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдивь». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовь друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейные, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все, везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает Лада Гранта. В тройке лидеров Хавейл Джолион и новый кроссовер Тена Т7. Далее идет Лада Веста, которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник Тена Т4L. Укрепляют позиции Лада Искра и Нива Тревел. Также в десятке лидеров Джили Манджаро, Белджи X50 Plus и Чинган Юни S. Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.

Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 5 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 18, сегодня днем плюс 22-24. На Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальник отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду, а это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. Студентам Уральского федерального университета, получившим дипломы с опечаткой, отказали в замене документов. В официальном ответе проректор признал наличие опечатки, однако указал, что она является типографской и не влияет на сведения о квалификации, а также не препятствует реализации профессиональных прав выпускника. На официальный ответ ректората вуза ссылается портал Е1. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
2: Реклама.

0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 18. Пока что дождь прекратился. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. После обеда, ближе к вечеру, сильные дожди и грозы. Ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня среда, 15 июля, 7 часов и 13 минут в Кемерге, в центре города плюс 18. Продолжает идти небольшой дождь, который должен вот-вот закончиться. В эти дни мы смотрим, не когда будет дождь, а когда его не будет. Да, а сильные дожди и грозы у нас сегодня запланированы и вовсе ближе к вечеру. Сегодня днем плюс 22-24. Что хорошего на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5. Ну а пока запасаемся терпением и как можно больше сухими вещами. Радио Си с вами. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
6: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
8: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Сегодня в Кировском. Филе минтая в блоках. Свежемороженое. 499,99 за килограмм. Сыр Маасдам. Брест-Литовск. В слайсах. 169,99 за 130 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
11: Он и она.
12: Гармония любви.
11: Он, она и...
12: Гармония семьи.
13: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
12: Гармония.
14: Этим летом много футбола.
15: А может, еще больше?
16: Футбольше!
14: Уральский фестиваль футбола 2026.
16: Семейный.
17: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
14: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
15: А вечером поем.
17: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
14: Вход бесплатный. 0+.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсоры выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка появилась на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шумяна. И сейчас собирается транспорт на Шевской, Бакинский, Комиссаров, Донбасской и Бебели от Тепличной до Таватуйской. Магистрали пока свободны. Посмотрим, что будет через полчаса. Удачи вам в пути.
18: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри» «Теннет» «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри» и «Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри» и «Теннет» «Июль», Металлургов 65.
19: АОГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
20: Радио «Си», 103,7 FM.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.20 в центре Екатеринбурга плюс 18. Продолжает идти небольшой дождь. Сегодня днем плюс 22-24. К вечеру дожди будут сильными и с грозами. А сейчас на Радио Эсси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
0: За сколько можно купить мусор, а точнее, можно было купить мусор, оставшийся после свадьбы Тейлора Свифт? Об этом через 5 минут на Радио Эсси.

0: радиусе с вами. Доброе утро. На часах 7.26 в центре Екатеринбурга плюс 18. А сейчас на радиусе с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на радиусе ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Джиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В Екатеринбурге 7.28, в центре города плюс 18, сегодня днем плюс 22-24, и после обеда сильные дожди с грозами. Радио Си с вами, доброе утро, хорошей среды.
0: Реклама.
5: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
8: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
9: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассы города 12+.
10: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да!
14: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: Замуровали с двух сторон зимний, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, 2 штуки. Фара передняя, 2 штуки. Радиатор серебристый, 2 штуки. Бампер заграничный, 3 бампера.
17: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
18: Телефон рекламной службы 235-0905.
19: Радио Си.

0: радио Си, Зейн Малик и певица Сия. 7.35 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18. Сейчас на радио Си новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» стартовал накануне с Байконура в составе экипажа космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА. Их миссия на МКС рассчитана на 261 день. В Ирбите ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщил мэр города Николай Юдин. В городе развернули дополнительный пункт временного размещения эвакуированных горожан. 14 июля он начал принимать людей. В Екатеринбурге до конца лета изменят маршруты 6 автобусов. Из-за ремонта на участке улиц Рябинина и Академика Парина с 17 июля до конца августа в объезд направят автобусы номер 46, 51, 52, а также 55, 62 и 93. Чиновников Ставрополя пересадят на велосипеды из-за дефицита топлива. Об этом объявил глава региона. Он потребовал ограничить служебные поездки на автомобилях, а чиновникам предложил передвигаться по городу пешком или на велосипедах. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. На небе даже появляются небольшие прояснения. И местами прекращается небольшой дождь. Сегодня днем облачно с прояснениями. После обеда, ближе к вечеру, сильные дожди и грозы. Ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24. В Первоуральске и в Краснотурьинске плюс 19-21. В Новоуральске плюс 18-20. В Нижнем Тагиле плюс 17-19.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио СИ, золотые хиты на часах 7.41 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня среда, 15 июля, и сегодня отмечается Всероссийский день гинеколога. Кто был первым гинекологом, по крайней мере, в России, и что означает это слово, узнаем минут через 5 на Радио СИ.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Подробности в салоне.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир. Курорт Увильды». ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сегодня в Кировском. Кекс с цукатами «Апельсинчик». Режь хлеб. 169,99 за 500 граммов. Сметана классическая, полевская, 89,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Амундсена от Краснолесья до Ванцовского. На Шевской, от остановки Шевская до фронтовых бригад. На Московской, от Обезной до Волгоградской. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ и Московская в центр.
7: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
8: Акция действует до 31 июля 2026 года.
9: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. 7.48 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18. Сегодня днем плюс 22-24. И после обеда, ближе к вечеру, сильные дожди и грозы. А сейчас на Радио Эсси заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку», и сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии, но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные, и вскоре она поправилась.
1: Радио Си.

0: и звездного неба для лиц старше 6 лет. Вашу внимательность на Радио Си проверяем с 8 до 9. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» «Дивс» 0+.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31.07.2026 года.
11: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru.
12: 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
13: 103.7 FM. Радио
0: Си. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
14: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в цены города плюс 18, сегодня днем плюс 22-24. На Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Накануне он провел переговоры с коллегой из НАСА Джаредом Айзекманом. Оба во вторник наблюдали за стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» с международным экипажем на Байконуре. На борту космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Они уже прибыли на МКС. Ранее предполагалось, что станция завершит работу в 2028 году, но теперь решено сдвинуть сроки как минимум до 2030-го. Паводки на Среднем Урале длятся уже третью неделю. В ближайшее время ситуация станет хуже. В июле погода не наладится, считает главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, конец июля, первая декада августа обещают некоторый избыток осадков, но вторая и, скорее всего, третья декада августа будут более благоприятными. Хотя не без осадков, но особого избытка не должно быть, сказала она. На следующей неделе, с 20 июля, дождей станет чуть меньше, но в ближайшие 4 дня до конца этой недели выпадет до 60% месячной нормы. Уровень воды в реках поднимется. Коммунальная авария на новой сортировке в Екатеринбурге. Там ночью из-под земли забил фонтан кипятка. Прорыв произошел на пересечении автомагистральной Пехотинцев. Вода под напором поднималась на несколько метров, залила проезжую часть, тротуар. Как рассказали в единой диспетчерской службе, трубу прорвало из-за проведения гидравлических испытаний. Теплосети воду отключили, место ЧП огородили, пишет Е1. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Планируется отремонтировать проезжую часть, обновить дождевую канализацию, освещение, уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения, озеленить территорию, пишет «Комсомолка». На время работы организация движения временно изменена. Для общественного транспорта сейчас действует остановка в центре площади, а потоки пешеходов и автомобилистов разделены. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77,59, евро 88,53.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. После обеда, ближе к вечеру, к нам придут еще сильные дожди и грозы. Ветер восточный 4,9 с порывами до 12 метров в секунду. И плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки, если в полисе нужно исправить опечатку.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже среда, 15 июля. Между прочим, сегодня уже середина лета. В центре города плюс 18. После обеда ближе к вечеру сильные дожди и грозы. И плюс 22-24. Минут через 10 на Радио Си узнаем, с помощью какого гаджета, какого устройства можно избавиться от лишнего стресса и тревоги. А еще мы поиграем в день рождения каждый день. Вот это точно может избавить нас от некоторого стресса и тревоги. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. И если вам нравятся турецкие сериалы, то сегодняшний приз вам очень-очень будет кстати. Играем минут через 10. Будем определять играющую дату.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Московской от Обезной до Волгоградской. На Амундсена от Краснолесья до Ванцовского. На Светлореченской от Васильковой до Объездной. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Репина из центра, Московская в центр.
5: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65.
6: АУГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
7: Радио «Си», 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, 8.21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18, и даже появляется утреннее солнце. Сегодня у нас будет перерыв в дождях примерно до 3 часов. На Радио Си начинается игра «День рождения». Каждый день скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» для лиц старше 12 лет. Будьте внимательны, сегодня с нами играют все, кто родился 20 июня. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 20 июня. Пробуйте, дозванивайтесь, телефон Радио ИСИ 235-103.7 в игре 20 июня. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на Радио ИСИ ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СС «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
0: В Екатеринбурге 8.23, в центре города плюс 19, сегодня днем плюс 22-24 и ближе к вечеру дожди и грозы. Радио ИСИ с вами, доброе утро и хорошей среды.
4: Реклама.
7: Вообще нет смысла по городу мотаться, сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
8: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
7: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
9: Осмото!
7: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Берембаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
10: Подробности в салоне.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу.
14: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
17: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
18: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
19: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Ленд.
20: Вместе!
18: Летать в аэротрубе Simple Fly.
20: Вместе!
19: Пройти все аттракционы в Радуга Ленд.
20: Вместе!
18: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Ленд на сайте radugadefisland.ru.
21: Радуга Ленд. Репина 94.
22: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Как сэкономить на покупке авто?
13: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
16: Телефон рекламной службы 235-0905.
23: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8:30 в Екатеринбурге на Радио Си проходит игра «День рождения каждый день». До нас дозвонилась Марина, у которой день рождения был, скажем так, не так давно. Марин, отмечали?
1: Нет, в работе, в делах.
0: А я думал, дожди помешали?
1: Дожди нет, не помешали.
0: Да, такому событию ничто не помешает, кроме дел важных. А чего делаете, чем занимаетесь?
1: На работу еду.
0: То есть день рождения...
1: У вас радио вдруг услышала, думаю, надо же.
0: Надо, обязательно надо. Марин, ну, 20-го не отмечали, а вообще празднику рады?
1: Да уже как-то нет, наверное, прошло такое все. Раньше отмечали, да, сильно, бурно.
0: То есть и подаркам даже не рады?
1: Ну, подаркам-то мы всегда рады.
0: Этого я и ждал от вас. Марин, сегодня у нас есть прекрасный подарок по поводу вашего дня рождения. Можно, кстати, отмечать, уже начинать, потому что вы получаете пару билетов на шоу саундтреков «Турецкие сериалы».
1: Вау, спасибо.
0: И немного информации на правах рекламы. В живом исполнении симфонического оркестра для вас прозвучат композиции сериалов «Великолепный век», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и других. Встречаемся 6 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: Хорошо, что есть Радио Си, с помощью которого можно устроить себе дополнительный день рождения в году. Новую играющую дату будем определять завтра в 8:20. Играем мы каждое буднее утро. А сейчас на Радио Си новости Елена Пипе.
4: Доброе утро. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Рыба имеет геополитическое значение, пояснила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, консенсус по 21-му пакету пока не достигнут. Уникальной назвала нынешнюю ситуацию с дождевым паводком на Урале главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, только со следующей недели дожди в регионе немного ослабеют, но в ближайшие дни выпадет еще около 60% месячной нормы осадков. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Там планируется уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения и озеленить территорию, пишет «Комсомольская правда». Федеральная антимонопольная служба предложила крупным торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. К такому шагу антимонопольщики побуждают торговые сети перед началом нового учебного года. Елена Пипия, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 19, на улице уже солнечно, хотя еще час назад все небо было затянуто тучами и шел небольшой дождь. Сегодня днем облачно с прояснениями, сильные дожди и грозы ближе к вечеру. Ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24. В Каменске-Уральском плюс 21-23, в Асбестии в Полевском плюс 19-21.
5: Реклама.
6: Алло, кто это?
7: Это ты, из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы. Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. В Эхтемурге без 29, в центре плюс 19. Сегодня среда, 15 июля, и сегодня день рождения у одного продукта, про который мы обязательно расскажем минут через 5. В общем, чем и когда научились заменять дорогое сливочное масло или как появился парафин на бутербродах? Об этом как раз через 5 минут на Радио Эсси.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
2: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на ЕКАДе. От реки Березовка до улицы Высоцкого. На Трудовой Губахинские проезжие. От Березовского тракта до Укромного переулка. На Краснолесе от Рябинина до Вильгельма Дегенина. И на Сапдореченской от Васильковой до Объездной. Самые загруженные магистрали. Восточная в сторону ЖД вокзала. Московская в центр. И Репина тоже в центр.
7: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.48. С 8 до 9 на радиосе мы проверяем вашу внимательность. И до нас уже дозвонился Константин Дмитриев.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Вы ошиблись. Ну, наверное, все-таки не парафин кладут на бутерброды, а маргарин.
0: Маргарин. Заменитель сливочного масла, а не парафин. Точно, заметили. Кость, позавтракали уже?
1: Нет, я в 10 часов кофе пью, потом в 12 обедаю.
0: А, то есть у вас еще есть до 10 время, чтобы бутерброд правильно сделать. Да, с маслом сливочным. Да. А как вы так до 10 терпите? На работе уже?
1: Да, на работе. Ну, так режим выработался, что с утра кружку кефира, потом в 10 завтракаю.
0: Какая у вас диета? Интересно. Костя, сегодня заметили ошибку. Быстрее всех дозвонились на Радио Си, а за это получаете пару билетов на концерт «Мировые хиты». Концерт под открытым небом, «Люмисфера» в атмосфере тысяч свечей.
1: Замечательно. Мне очень нравится площадка летнего парка в ЦПКО. Очень замечательные там концерты проходят.
0: Приходите.
1: И звук хороший.
2: Реклама. Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрянь, 125-770-007-0803.
0: Вашу внимательность мы проверять любим, а если проверяем, то делаем это по будням с 8 до 9. Завтра будем делать то же самое здесь же, на Радио Си. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и разберемся, когда появился маргарин.
3: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату в 1869 году французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
2: Радио Си. Золотые хиты.

0: Подтягивайся с вами на часах 8.54, где после мощных ливней появляются огромные оранжевые моллюски, которые уничтожают грядки. Об этом на радиосе в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на радиосе будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радиосе.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22-22-181. А находимся мы на улице 8 марта, 110.
1: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
4: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Он и она.
7: Гармония любви.
6: Он, она и...
7: Гармония семьи.
8: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония.
10: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
11: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
12: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Села», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 90.

Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Радио СИ 103,7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 19, днем плюс 22-24. На Радио СИ новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО АН «Астра», жилой дом «Футурист».
1: Доброе утро. Американские компании потеряли с 2022 года около 200 миллиардов долларов из-за американских санкций. Как заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, многие компании покинули Россию под влиянием сильных эмоций, хотя палата призывала бизнес не принимать поспешных решений. Эйджи подчеркнул, что российский рынок остается привлекательным для американских компаний, назвав его большим, стабильным и быстрорастущим. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса от ухода из России в 300 миллиардов долларов. В поселке Буланаш целая семья погибла, задохнувшись в погребе. Поселок находится в заболоченной местности. Сейчас дожди и подземная вода выдавливает газовую смесь. Не случайно в былые времена люди, прежде чем спуститься в погреб, сначала зажигали свечу. Если пламя гасло, это означало, что помещение нужно сначала проветрить и только потом спускаться, рассказали в полиции. Сначала в погреб пошла дочь, когда она не вернулась, за ней отправилась мать. Позже, поняв, что что-то не так, туда пошел и глава семьи, но тоже потерял сознание. По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и жену к выходу. В Екатеринбурге 21 школу закроют на капитальный ремонт. Их будут ремонтировать постепенно до 2028 года. В администрации города обновили список учебных заведений, нуждающихся в модернизации. На время проведения ремонтных работ детей переведут в соседние образовательные учреждения. Полный список школ со сроками ремонта публикует портал Е1. В Екатеринбурге 6 автобусов меняют маршруты до конца лета. Это коснется жителей Академического района. Из-за ремонта на участке улиц Рябинина и Академика Парина с 17 июля до конца августа изменят схемы движения автобусы номер 46-51.

0: 52, а также 55, 62, 93. На всех маршрутах отменят часть старых остановок и введут новые. На участке будут строить теплосети. Объезд организуют по улицам Академика Сахарова, Дегенина и Академика Парина, сообщили в мэрии. Нашествие гигантских испанских слизней фиксируют в российских регионах после мощных ливней. На огромных оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки, жалуются дачники Ленинградской области, а также Тверской, Псковской, Новгородской, Карелии, жители юга России, Московского региона. Биологи объясняют стремительное распространение испанских слизней их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц. Кроме того, у этого вида практически нет природных врагов в России. Доллар 77,49, евро 88,53.
1: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
4: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ближе к вечеру, после обеда, сильные дожди и грозы. Ветер восточный 4,9 с порывами до 12 метров в секунду. И плюс 22-24.
1: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
1: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
1: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 15 июля. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 20. Сегодня днем до плюс 24. Ну а дожди от нас пока никуда не ушли. Ближе к вечеру сильные дожди и грозы. Минут через 5 на радиосе гороскоп. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радиосе. Разыграем тайм-карту в парк Радуга-Ленд и сертификат на полет в аэротрубе для лиц старше 4 лет. Вопрос сегодня вот такой. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? Что за яркий сон? 235-103.7, телефон радио ИСИ. Попробуйте предположить, а может быть рассказать. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? Телефон радио ИСИ. 235-103.7, можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэлла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк».

0: Дорожки. Твое греческое настроение.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на ЕКАДе от реки Березовка до Высоцкого. На Березовском тракте Трудовой и Губахинской от Барьерной до Укромного переулка. В Базовом от станции Пионерская до Кольцовского тракта. И на Светлореченской от Васильковой до Объездной. Самые загруженные магистрали – Малышева в сторону Центрального стадиона, Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65, Алганская, Югория. Акция до конца июля этого года. Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:15. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете?
1: Мне кажется, что современная женщина, ей сон снится об отпуске.
0: Об отпуске?
1: Об отдыхе на море, да.
0: Ага. А почему всего лишь 11 раз в год в среднем?
1: Не знаю, почему.
0: Почти
1: каждый месяц, видимо, есть.
0: Ну, почти каждый месяц, кроме одного. Хорошо, пусть будет как вариант. Мечты об отпуске, поездка на море. Но пока нет, пока мимо.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. Ну, кстати, кого-то, может быть, отпуск наведет на мысль. Но я пока подсказывать не буду. Мы только начали разгадывать невероятный вопрос. Радио Си, алло.
2: Так, наш вариант ответа на вопрос. Может быть, видит сны об отпуске, о море.
0: Тоже хотите, да, на море?
2: Ага.
0: Все хотят, но пока нет, мимо. Радио Си, алло.
2: Мне кажется, это сон про поцелуи.
0: Про поцелуи? А что с поцелуями?
2: Да. Ну, женщинам часто снится.
0: Ну, в среднем 11 раз в год. Как-то маловато. Нет?
2: Ну, не знаю, нормально.
0: Раз в месяц примерно, да? Пусть будет тоже как вариант, пока далеко. Радио Си, алло.
3: Я думаю, может быть, это подарок на день рождения.
0: 11 раз в год тоже, да?
3: Как-то... Да, а на 12 уже сбывает. Месяц можно спать спокойно.
0: Всего лишь месяц. Пусть будет тоже как вариант. Ни подарок, ни поцелуи, ни поездка на море. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем же она мечтает, о чем грезит? Телефон Радио Си 235-103-7. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос, а сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Венам, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
0: За сколько можно было купить мусор, оставшийся после свадьбы Тейлора Свифт? Есть такие даже предложения. Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы разгадываем невероятный вопрос. А вопрос сегодня вот такой. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем же она грезит? Мы уже вспомнили, конечно же, про отпуск, про море. Но не про это грезит современная женщина в среднем 11 раз в год. 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Здравствуйте. Может быть, современная женщина мечтает все-таки выйти замуж? Ну, и ей об этом снится.
0: А если уже вышла?
1: Ну, если уже вышла, наверное...
0: Развестись.
1: Нет. О подарках, наверное, может мечтать.
0: Ну, про подарки мы уже поговорили. Ну, замужество, видите, тут у нас начинаются варианты какие-то. А тут независимо от своего семейного статуса, современная женщина в среднем 11 раз в год...
1: Может, летать?
0: Летать можно и почаще. Тут 11 раз в год. Что-то такое яркое, запоминающееся. Чего бы хотелось прям.
1: Чего бы хотелось.
0: Угу. Думайте еще.
1: Спасибо.
0: Это я уже так подсказываю, ненавязчиво. Думайте еще. Набирайте 235-103-7. Радио Си, алло.
2: Я думаю, это дети. Ответ.
0: 11 раз в год? А если уже есть дети, опять же?
2: Если у кого-то уже есть дети, то это деньги.
0: То это деньги. Уже меняются, да, сны и грезы.
2: Да.
0: Но у нас то, о чем говорим, не меняется, независимо от статуса. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем искать правильный ответ. Пробуйте, дозванивайтесь. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Жиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В Екатеринбурге 9.25, в центре города плюс 20, сегодня днем плюс 22-24, и ближе к вечеру сильные дожди и грозы. Радио Си с вами, хорошей вам среды.
0: Реклама.
5: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
6: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на nk.ru.
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». В Ихтиморге половина десятого, в центре города плюс 20, сегодня днем до плюс 24. Сейчас на радио ИСИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишет газета «Ведомости». Более 17 300 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Показатель в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня, сообщает Роспотребнадзор. После сильных дождей вода в Шайтанском водохранилище поднялась так сильно, что рыбу буквально вынесло на берег неподалеку от поселка Красногвардейского, пишет Е1. Местные жители просто собирают рыбу голыми руками. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком оригинальной картины 1984 года. Но подробности будущего проекта не раскрываются. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор три десятки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы три десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру сильные дожди и грозы. Ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24. В Краснодуринске и в Первоуральске плюс 19-21. В Новоуральске плюс 18-20. В Нижнем Тагиле плюс 17-19.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:36. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радиоси. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? Телефон Радиоси 235-103-7. Мы говорим про какое-то очень приятное занятие в жизни для женщин. 235-103-7. Что скажете?
1: Здравствуйте. Может быть, современная женщина мечтает и ей снится яркое поле цветов?
0: И поле цветов. Красиво, конечно, но, к сожалению, мимо. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте. Здрасте. Мы думаем, может быть, иметь своего собственного повара, чтобы не готовить.
0: Какие мечты классные. Ну вот что-то хочется, вот искренне хочется что-то.
2: Ага, ну то есть...
0: Но не повар пока, да. Пока мимо, спасибо. То, о чем говорим, это какое-то приятное занятие в жизни для большинства женщин. Радио Си, алло.
3: Я думаю, женщина мечтает о подарках.
0: Подарки... Ну, подарки мы уже в каком-то смысле обсудили, уже такой был вариант ответа, но вот подарки достаточно близко.
3: О цветах.
0: Цветы, подарки, у нас даже целое поле цветов было. Ну, пусть подарки, цветы нас наводят на мысль, продолжают это делать, какое-то очень приятное занятие, еще раз подскажу. Радио Си, алло.
4: Алло, здравствуйте, а может здрасте. Быть... Ну и у нее такие про повышение на службе, на работе. Она стала вдруг директором внезапно.
0: Знаете, даже директору то, о чем говорим, снится 11 раз в год в среднем. Ну, причем директор, скажем так, больше имеет шансов это реализовать, возможно.
4: Ага.
0: Вот подумайте
4: хорошо,
0: еще.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам.
4: Будем думать.
0: 235-103-7, телефон Радио Си. Звоните, если что-то придумали. Все подсказки уже прозвучали, и самое главное то, что это очень приятное занятие в жизни для многих современных женщин. 235-103-7. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си.
5: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Сегодня в Кировском. Печенье «Орео». В ассортименте 69,99 за 95 граммов при покупке от двух упаковок. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на ИКАДе от Рижевского тракта до моста через железную дорогу, на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого, на Березовском тракте Трудовой, Губахинской и Проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Еще постоять придется на Вильгельма Дегенина от Шаманова до Краснолесья и на Большакова от 8 марта до Московской. Самые загруженные магистрали Ленина в обе стороны, Репина в обе стороны и Восточная в сторону ЖД вокзала.
4: Реклама.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
6: Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:43. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня говорим о грезах, о мечтах современной женщины. И вот современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? Мы уже вспомнили все прекрасное. И замужество, и беременность, и подарки, и море цветов, и даже повышение по службе. Но пока что до правильного ответа не дошли. То, о чем говорим, это очень приятное занятие в жизни для большинства женщин. Вот такая была главная подсказка. Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете вы?
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я думаю, ответ на вопрос – это покупки.
0: Покупки? Какие
1: да.
0: покупки?
1: Ну, походы по магазинам.
0: Расскажите там, про покупки. Про покупки, про покупки. А что за поход по магазинам?
1: Ну, возможно, это покупка одежды.
0: Это прям такое, вот сон яркий какой-то должен быть.
1: Ну да, большая, грандиозная покупка, то, что ты все обновляешь, там все это, например.
0: Залетаешь в магазин.
1: И берешь то, что тебе хочется.
0: Вообще даже и не смотришь
1: на цены.
0: На цены, на ценники. Такой безумный шопинг получается, да?
1: Да?
0: Вы знаете, да, в среднем 11 раз в год современная женщина видит яркий сон о безумном шопинге. Разгадали?
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Василиса.
0: Василиса, мечтаете о таком безумном шопинге?
1: Конечно.
0: А насколько это реально вообще?
1: Я думаю, это реально, если выиграть золотую карту «Орла и решки».
0: Ну, это прям совсем какая-то фантастика, да?
1: Ну, это, да, на грани реального чего-то.
0: Ну, позволяете себе что-нибудь такое хотя бы раз, там, не знаю, в 3 месяца, в полгода, в год?
1: Ну, не прям безумно, наверное, в пределах 20 тысяч, вот так вот раз в год.
0: Ага.
1: Беру все, что хочу, и, ну, наверное, вот так как-то.
0: Можете?
1: А если каждый месяц, ну, наверное, в пределах, там, ну, 2 тысяч.
0: То есть можете себя радовать, и это прекрасно.
1: Ну, иногда такие радости бывают. Супер. Спасибо, да.
0: Василиса, а чем вы вообще занимаетесь?
1: Я работаю в отделе кадров.
0: Слушайте, ну сегодня вот у вас еще одна радость есть. Дозвонились быстрее всех на Радио Си с правильным ответом. Разгадали невероятный вопрос и получаете тайм-карту в парк Радуга Ленд и сертификат на полет в аэротрубе для лиц старше 4 лет. Поздравляю вас!
1: Спасибо большое. А я, Василиса Бартова из Новоуральска, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
2: Реклама.
3: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
4: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Ленд. Вместе!
3: Летать в аэротрубе Simple Fly.
4: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радуга Ленд. Вместе!
3: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Ленд на сайте radugadefisland.ru.
2: Радуга Ленд. Репина 94.
0: Невероятный вопрос на Радио Си мы сегодня разгадали. И так совпало, что и в невероятном вопросе сегодня про женщин говорили, и сегодня отмечается Всероссийский день гинеколога. Что это слово означает, узнаем на Радио Си прямо сейчас.
5: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
6: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всего всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку». И сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии, но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные, и вскоре она поправилась.
2: Радио Си. Золотые.

0: радио «Си» с вами на часах 9.56. Когда будут появиться электронные свидетельства о рождении и браке? Об этом на радио «Си» в новостях через 5 минут. Через минуту музыка, понятная, без слов, на радио «Си».
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
8: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
9: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
10: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
9: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
11: Куда бы сходить?
12: Что я люблю? Люблю встречи с друзьями.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 21. Сегодня днем плюс 22-24. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создает для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Очередную трассу в Свердловской области перекрыли из-за дождей. Движение временно ограничено с 7 по 8 километр дороги Урусово-Ленская-Жуковская в Туринском районе. Объехать подтопленный участок можно через село Благовещенское, сообщают в ГАИ. Есть и хорошие новости. Движение по дороге Артемовский-Аромашево удалось частично восстановить. Там можно проехать по одной полосе, пишет Е1. Всего почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за нынешнего паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируется от 7 до 10 подтоплений дорог. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась большая трасса Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, которая почти на 12 часов на днях была закрыта для движения из-за подъема воды. Сейчас подтопленными остаются около 40 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов мостовых сооружений. В галерее «Поле» проходит выставка «Между строк на сером фоне» иллюстратора и почетного командора отряда «Каравелла» Евгения Стерлигова. Евгения Ивановна – почетный профессор Уральского государственного архитектурного университета, долго преподавала на кафедре рисунка, имея

0: множество профессиональных наград. Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 160 книг. Среди ее авторов – братья Стругацкие, Сергей Лукьяненко, Кир Булычев, Самуил Маршак, Рэй Брэдбери. Но главный писатель Евгении Стерлиговой – Владислав Крапивин. За 50 лет сотрудничества были проиллюстрированы практически все его произведения. Выставка в галерее «Поле» открыта до 30 августа, вход свободный. Минюст разработал законопроект о переходе на электронные свидетельства о рождении и браке. Документ опубликован для общественного обсуждения. Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. При этом бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке во всех случаях, так как именно оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Доллар 77,59, евро 88,53.
1: Реклама.

0: Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радио «Россия» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем облачно с прояснениями. После обеда сильные дожди и грозы. Особенно ближе к вечеру. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. И плюс 22-24.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. У нас сейчас выдается особенная минутка, чтобы поговорить про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки. Если в полисе, нужно исправить опечатку.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 15 июля. Между прочим, уже середина лета. В центре города плюс 21, сегодня днем плюс 22-24 и ближе к вечеру сильные дожди и грозы. Какое устройство может нам помочь справиться с сильным стрессом и тревогой? Можно, конечно, это делать и с помощью Радио Си, тем более, что через минуту у нас The Future X, This Kind of Love, но про устройство, которое нам помогает избавляться от лишнего, поговорим минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
4: Там, где проходят скоростные магистрали и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
9: Этим летом много футбола.
10: А может, еще больше?
11: Футбольше!
9: Уральский фестиваль футбола 2026.
11: Семейный.
12: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
9: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
10: А вечером поем.
12: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
9: Вход бесплатный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

любить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Есть песни, которые особенно приятно слушать в дождливую и пасмурную погоду. Только что Александр Яковлев, песня «Знаешь». На часах 10:19, в центре города плюс 21, и все небо над Екатеринбургом снова затянуло тучами. А сейчас на радио «Си» с нами Катя Григорьева. Расскажет, что помогает избавляться от стресса и тревоги. Спонсор новостей со всего света на радио «Си» ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио Си.

0: Не забываем про музыкальные новинки на радио Си Милен Фармер и песня, которая войдет в ее новый альбом, релиз которого намечен на осень этого года. На часах 10:28, в центре города плюс 22, сегодня днем до плюс 24. На радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» стартовал накануне с Байконура. В составе экипажа космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА. Их миссия на МКС рассчитана на 261 день. В Ирбите ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщил мэр города Николай Юдин. В городе развернули дополнительный пункт временного размещения эвакуированных горожан. 14 июля он начал принимать людей. В Екатеринбурге до конца лета изменят маршруты 6 автобусов. Из-за ремонта на участке улиц Рябинина и Академика Парина с 17 июля до конца августа в объезд направят автобусы номер 46, 51, 52, а также 55, 62 и 93. Страница Олимпийского комитета России на сайте МОК вновь заработала. Это произошло впервые с 2023 года после снятия санкций с российских спортсменов. Елена Пипия, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Сильные дожди и грозы ближе к вечеру. Ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22,24. В Каменске-Уральском плюс 21,23. В Асбесте-Полевском плюс 19,21.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. Здравствуйте, с вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Натальей Климовой, директором по риэлторской деятельности агентства недвижимости «Диал». Наталья, а что делать сейчас продавцам в условиях пониженного спроса? Есть ли смысл переждать несколько месяцев?
2: Уверена, что спешить с продажи надо именно сейчас. В начале года спрос несколько понизился, но хорошая новость для продавцов заключается в том, что предложение на вторичном рынке пока еще очень невелико. Конкурирующих объектов мало, и это плюс. Поясню, почему надо спешить. Дело в том, что ближе к весне на рынок начнут выходить новые квартиры, конкуренция между объектами усилится, соответственно, для продажи придется делать дополнительную скидку. Сейчас же предложение минимально, и этот фактор поможет вам найти покупателя в этих непростых условиях. Но важно понимать, что с помощью такого агентства, как «Диал», ваша квартира обычно продается несколько дороже и быстрее. Происходит это из-за профессионального рекламирования вашей квартиры на всех площадках.
1: До весны осталось не так много времени, с чего начинать?
2: Даже за неделю при правильном рекламировании можно найти покупателя. Мы в «Диале» умеем это делать. Сделку можно совершить и весной. Главное – найти покупателя сейчас и закрепить ситуацию предоплатой за объект. А начинать я бы посоветовала со звонка в наше агентство недвижимости. Расскажем о нашем уникальном методе скоростных продаж. Позвоните нам сегодня, и квартира будет рекламироваться на всех ресурсах уже завтра. Узнаете, благодаря каким возможностям мы продаем вашу квартиру быстро и достаточно дорого. Телефон в Екатеринбурге 42-181.
0: Радио «Си».

0: На радио СИ «Ванатек» с песней «Someone». 10 часов и 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21. На Урале последнее время не холодно и сыро, но, конечно, не Таиланд. Впереди Murray Head с песней «One Night in Bangkok». А прямо сейчас на радио СИ заглянем во всемирную историю и узнаем, когда и как появился маргарин.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату, в 1869 году, французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета, от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые и стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
1: Радио Си. Золотой.

0: Ка-чинг.
1: Радио ИСи с вами, в Екатеринбурге без 5.11. Скоро на Радио ИСи придут гости, расскажут про футбольный фестиваль. А буквально через 5 минут на Радио ИСи в новостях узнаем, какие улицы будут перекрывать из-за фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге и что в России стартовали съемки музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио ИСи ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 11 часов. На радио «Вести новости» Елена Пипи.
1: Доброе утро. Американские компании потеряли с 2022 года около 200 миллиардов долларов из-за американских санкций. Как заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, многие компании покинули Россию под влиянием сильных эмоций, хотя палата призывала бизнес не принимать поспешных решений. Эйджи подчеркнул, что российский рынок остается привлекательным для американских компаний, назвав его большим, стабильным и быстрорастущим. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса от ухода из России в 300 миллиардов долларов. За сутки в Свердловской области паводком затопило еще 177 домов, более 500 земельных участков в 10 муниципалитетах, сообщили в региональном МЧС. При этом за это же время вода ушла с территории 7 домов, 56 приусадебных участков и одного участка дороги. Всего затопленными остаются более 360 частных домов, сотни приусадебных участков. 67 человек находятся в пунктах временного размещения. Ликвидации последствий наводнения занимаются более 400 человек и 120 единиц техники. Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки по области снова ожидаются сильные ливни, пишет «Коммерсант». Двухлетняя девочка выпала из окна в Среднеуральске. Трагедия произошла накануне. В общежитии девочка выпала с 5-го этажа. Как рассказал один из знакомых семьи, мать выбежала почти сразу, стала рыдать. Рядом был дворник, который не сразу понял, что произошло. Спасти девочку не удалось. Незадолго до трагедии мать выкладывала в соцсетях видео, где ее дочка сидела на подоконнике, сообщает Е1. В связи с проведением фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге будут перекрывать некоторые улицы. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, с 0 часов 16 июля до 5 утра 17 будет ограничено движение по улице Царской на участке от Первомайской до Дзержинского. 16 июля в 23:30 на площади перед Храмом на Крови начнется божественная литургия, которая продлится до половины третьего ночи 17 июля. После службы состоится большой крестный ход до монастыря Ганина Яма. По ходу следования колонны верующих будут перекрытия. Подробно о них пишет агентство «Новый день». В России стартовали съемки новой музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета Казетта – одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский. Он влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Доллар – 77,59, евро – 88,53.
0: В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру сильные дожди и грозы. Ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 15 июля. Между прочим, уже середина лета. 11:07 в Екатеринбурге. Уже скоро на Радио Си будут гости, которые расскажут про футбольный фестиваль в эти выходные в Екатеринбурге. Через минуту у нас Альма о том, какое бывает лето в песне «Самма Риэль Хёртас» на Радио Си.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
4: Подробности в салоне.

0: Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ООО «118-784-718-9584».
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио «Си».

0: Радио Си с вами на часах 11:12. Как и обещали, к нам пришли гости. Сегодня в гостях на Радио Си тренер футбольного клуба «Урал» Александр Нагорный и директор по развитию футбольного клуба «Урал» Анна Афонина. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе, бодрое.
0: Вот у меня вопрос. С чего начинается ваше утро? С чашечки кофе или все-таки просматривая турнирные таблицы, как-то готовясь к футбольным матчам?
2: Ну, оно плавно перешло с футбольной ночи с чемпионата мира. Ага. Поэтому моя любимая команда Испания победила. Поэтому хорошее, бодрое утро, чашечка кофе, двойной эспрессо и к вам.
0: Аня, у вас?
1: Ну, слушайте, завтрак традиционно, чемпионат. Мы обсуждали, как сегодня Франция, значит, выпала, что же будет с Испанией, и Аргентина или Испания. Вот сейчас главная история.
0: Главная интрига. Ну, хорошо, что вы в футболе, я чувствую, что вы вот прям заряжены на 100%. Александр, расскажите, чем живет сейчас футбольный клуб «Урал», что нового в команде с приходом нового тренера, к вам пришла звезда футбола, и что вы ждете от нового тренера, что будет в новом сезоне? И самый главный вопрос. Что делаем с выходом в премьер-лигу?
2: Ну, нас ждут... Давайте так начнем. Чего от нас ждут? От нас ждут, наконец-то, вернуться в российскую премьер-лигу, да? Там, где должен быть Екатеринбург, потому что город большой, город яркий, и нам необходимо это сделать. И приложим все силы. Новый тренер — это требовательность, это фактура, это такая вот брутальность, да, требовательность к футболистам, которой раньше не было. И сейчас мы живем следующим матчем. Немножко мы огорчили себя и болельщиков. У нас есть должок, поэтому мы в воскресенье постараемся его вернуть.
0: Ну, то есть с новым тренером бегать будут быстрее, пасы будут точнее.
2: Точнее, да.
0: И
2: да.
0: Игра будет зрелищнее. Да. Замечательно.
2: Сейчас эмоциональнее.
0: Вот кто-то думает, что наверняка сейчас главное событие – это чемпионат мира по футболу. Да, где-то он далеко. Но мы-то знаем, что сейчас в эти выходные будет футбольный фестиваль в парке Маяковского. Давайте ярко, красочно, подробно расскажем, что там будет, что нам ждать и как планировать выходные.
1: Ну, мы в мейнстриме, действительно. Чемпионат идет к теме футбола вообще. Сейчас особый интерес. Но уже четвертый год, на самом деле, мы делаем фестиваль футбола Ural Football Fest в парке Маяковского. В самом большом, самом классном парке города. И с 12 до 20 часов, ну, то есть мы весь день.
0: Почти весь день.
1: Да, почти весь день. Мы в парке на одной из центральных аллей, на аллее Маяковского. Мы 22 активности приготовили для любой аудитории. Будь то маленькие детки, будь то мальчики и девочки, будь то родители и семейная история какая-то, и даже бабушкам там будет интересно. Если говорить там про зону турниров, например, то у нас есть все возможные варианты. Киберфутбол, настоящий футбол большой, где футбольная академия дает свои мастер-классы, детки будут показывать. Да? У нас будет папанне, классная абсолютно звезда Панны приезжает. Ильхан каждый год с нами и дает мастер-классы, и, значит, с ним соревнуются мальчишки. У нас будут фристайлеры футбольные. Ну, тут только меня остановить, потому что...
0: А кто, кто из гостей ярких, узнаваемых будет?
1: У нас приезжает Федор Смолов.
0: Ого.
1: И это, конечно, круто, потому что Федор играл за Урал в 2014-2015 году. Как раз вот воспоминания о том, насколько яркий, насколько харизматичный игрок человек, ну, нападающий еще, да, амплуа такое.
0: Ну, с ним какой-то будет интерактив?
1: Будет ток-шоу с ним, да, интерактив, и автограф-сессия. Вообще история с автограф-сессией, то есть люди, глубоко погруженные в тему футбола, настоящие болельщики, они как раз приходят на автограф-сессии. Будет автограф-сессия с Федором Смоловым.
0: Во сколько?
1: Сейчас, секунду, точно скажу, в 16.
0: 16, то есть в 12 начинается сам фестиваль, в 16 будет автограф-сессия, ну и куча всевозможных активностей.
1: Сессии будут с основной командой, конечно.
0: То есть
1: Урал.
0: Весь футбольный клуб «Урал» можно будет увидеть в парке Маяковского.
1: Не буду говорить насчет весь, потому что 19 числа у ребят серьезная игра.
0: Пожелаем ему удачи, конечно же. Ну и давайте позовем на футбольный фестиваль, на праздник футбола.
1: Ну, обязательно нужно прийти и проверить вообще, насколько ты в теме футбола актуален. Это важно.
0: Проверить себя, конечно.
1: Проверить себя.
2: И что важно? Важно, это семейный праздник. Поэтому кто-то из детишек, да, первый раз увидит мяч, запишется к нам на сессию футбольную, на секцию, поэтому мы всех приглашаем, приходите, получите эмоции, которые укрепляют семью, а семья — это ячейка общества.
0: Это в субботу, а в воскресенье?
2: А в воскресенье приходите поддержать нас, уважаемые болельщики, на стадион. Мы играем с командой «Енисей», у нас должок с «Енисеем», хотим обыграть их и вернуться в тройку для начала, а потом и не упустить первое место.
0: Такие долги нужно возвращать обязательно. Саша, спасибо большое. Аня, спасибо большое. Встречаемся на фестивале футбола в эту субботу и на футбольном матче в воскресенье.
2: Спасибо.
1: Да, ура.
2: Обязательно.
0: Надеюсь, планы на выходные многие из нас уже начали строить. Радуйтесь с вами. Хорошего дня вам.

0: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
1: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, золотые хиты. Это Alphaville, Big in Japan. 11.29 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22. Впереди у нас одна из музыкальных новинок этого года, One Republic и песня Need Your Love. А сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО DRL Group, транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Добрый день. Экипаж корабля «Союз МС-29» прибыл на МКС. Это космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Их встретили космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Каждая третья проба воды из зон подтопления в Свердловской области не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, сообщили в региональном Роспотребнадзоре и призвали жителей кипятить воду или использовать бутилированную. Руководство футбольного клуба «Урал» расскажет о планах на предстоящий сезон. Главный тренер Сергей Юран и директор Роман Орещук в эти минуты отвечают на вопросы журналистов о стратегии развития клуба, трансферах и планах по возвращению в РПЛ, сообщает пресс-служба «Урала». Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Еще 29% сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 22. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ближе к вечеру дожди и грозы. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22-24.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Роберт Майлз, One and One, 1 и 1. А у нас впереди целая тройка песен золотой коллекции радио Си. В этом выпуске Альваро Солер, Энигма и уже скоро Саваш, Only You откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
11: Золотая коллекция радио Си.

0: На радио СИ Альваро Солер в золотой коллекции часа 11.56 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио СИ с вами Роман Калашников. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио СИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Петербурге полдень. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой в ближайшие 30 лет. Сильнее всего изменения почувствуют Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Оренбургская, Курганская, Челябинская, Свердловская области, а также Башкирия все чаще сталкиваются с потопами, которые десятилетия назад считались редкостью. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней, пояснили ученые, на которых ссылается телеграм-канал «Шот». На Урале резко вырос спрос на насосы, помпы для откачки воды, дренажные системы и другое подобное оборудование. В территориях, которые уже подверглись затоплению, ничего уже не купить. Исчезают данные товары и в Екатеринбурге. Чаще купить это можно только в онлайне. Дождевой паводок на Урале продолжается. Впереди еще череда сильных ливней. За май-июнь на Урал привезли 8 тысяч тонн арбузов. Как сообщает Уральское таможенное управление, это в 3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего арбузов из Узбекистана. На его долю приходится 94,5% всех поставок. Далее идут арбузы из Китая и Ближнего Востока. Поставки китайских арбузов начались еще в январе на 2 месяца раньше, чем в прошлом году, пишет портал «Сигнал». Организаторы фестиваля кукольных театров «Петрушка Великий» озвучили афишу мероприятия. В празднике примут участие коллективы из 6 регионов и 3 стран – Китая, Белоруссии и Замбии. Иностранную часть составят шоу «Изысканные программы кукольного искусства Линнань» от Гуандунского театра кукольного искусства, спектакль Могилевского театра кукол «Синяя-синяя» и постановка «Танцы мира» от кукольного театра Ивона Тамака из Замбии. Участники из регионов России покажут 8 спектаклей на самые разные темы, от древнегреческих мифов до Эдгара По и Достоевского. Фестиваль «Петрушка Великий» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77,59, евро 88,53.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 17, днем тоже не жарко, до плюс 21.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Злата Печка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио Си цепляющий яркий хит, который добавил красок в этот пасмурный день. Холи Моли, Shot a Friend на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, много интересного у нас и дальше, например, через минуту високосный год кино.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
11: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
12: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассе города 12+.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. Только что високосный год, кино. Оливия Дин с такой приятной, расслабляющей песней «So Easy» буквально через 3 минуты, а пока с нами Анна Романова на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весит до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовый акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: просто ни о чем.
1: Радио Син на 103.7 FM. У нас только что градусы, видимо. По поводу градусов, дальше как раз прогноз погоды. Буквально через минуту расскажу. Также послушаем Элис Мартон, No Roots. А сейчас с нами Елена Пипи на Радио Си новости.
2: Добрый день. ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре. Действовавший по заданию украинских спецслужб россиянин задержан у тайника со взрывчаткой, сообщила спецслужба. В Ирбитский район, пострадавший от паводка, направили 19 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарный груз собрали для жителей домов, отрезанных от большой земли, пишет «Комсомольская правда». Под стражу до 16 августа взяли бывшего гендиректора облкоммунэнерго Дмитрия Буданова. Его обвиняют в мошенничестве и краже из бюджета Нижнего Тагила 20 миллионов рублей. С прошлой осени он был в розыске, пишет Ядин. Наталья Орейро собирается в Россию, где начали поступать заявки на корпоративы с участием звезды «Дикого ангела». За выступление под фонограмму Орейро просит 19 миллионов рублей за час. Вживую она споет за 28 миллионов. Представители артистки уже ведут в России переговоры, пишет Стархит. Елена Пипия, Радио Си.
1: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью в Екатеринбурге до плюс 17, днем до плюс 21.
3: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем нам легкого и продуктивного рабочего дня. Только что свинцовый туман. Я знаю. Меня зовут Роман Калашников. Знаю, что будем слушать дальше. И с удовольствием расскажу. На старте Сиа, также Робби Уильямс, Supreme. А начнем нашу музыкальную подборку, золотую коллекцию, с хита от Joy. Touch by Touch.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
5: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 18-784-718-9584.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Вы слушаете Радио Си, с нами только что Сиа, Чандалия. Дальше пять песен о любви. Начнем пятерку с песни «Just Give Me a Reason» от Pink. А раньше музыка, понятная, без слов. Нас ждет мелодия «Feelings Undercover». Это Паскаль Ле Тублон.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского», город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
9: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: содержащие переписку задержанного с Украиной. Предполагаемого диверсанта задержали, когда он доставал взрывчатку из тайника. Возбуждено уголовное дело, пишет Ян. В Ирбитском детском лагере «Салют» отменили четвертую смену. По словам мэра Ирбита Николая Юдина, решение было принято своевременно. Сейчас большая часть территории лагеря ушла под воду. И даже когда вода уйдет, предстоит просушить корпуса, подремонтировать мебель, оборудование, навести порядок на территории, пояснил глава города. В Ирбите и Ирбитском районе введен режим ЧС из-за наводнения. У храма на Крови в Екатеринбурге развернули палаточный городок для паломников, которые прибывают на царские дни. Здесь можно отдохнуть, оставить вещи и поесть, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. На улице Царской военные установили 5 армейских палаток. 3 из них, семейная, мужская и женская, служат комнатами отдыха между богослужениями. В 4-й – камера хранения, в 5-й – трапезная. Сегодня также заработают полевые кухни. На площадке дежурит мобильный медпункт. Программа «Царские дней» доступна на сайте епархии, в соцсетях и в мобильном приложении «Аминь». В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Редкий скелет тиранозавра продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордные $50 миллионов. Скелета назвали «Газ» в честь фермера из Южной Дакоты, чей трактор случайно наткнулся на древние останки в 2021 году. Археологам удалось восстановить около 61% скелета шеститонного хищника, который жил на Земле 67 миллионов лет назад. На ребрах тиранозавра сохранились следы от зубов. По мнению исследователей, древний хищник погиб в схватке с другим представителем своего вида. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
1: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 5 лучших песен о любви на радио Си. Украсят ваш день.
1: На радио Си 5 песен о любви.
2: В этом выпуске с нами Дункан Лоуренс, чуть раньше Сандра, дуэт Агутин и Пресняков, «Аэропорты», Армия Флауэрс через 3 минуты, а начинаем 5 песен о любви с Pink на радио Си.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: собственный жаркий хит от Сандры только что на Радио Си. Мы слушаем 5 песен о любви. Еще один трек в рамках пятерки у нас буквально через минуту. Это Дункан Лоуренс. Аркада. Игра на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
11: Алганская, Югория. Акции до конца июля этого года.
12: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
13: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
14: 103.7 FM. Радио «Си».
15: 5 песен о любви на Радио Си.
16: Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Такой музыкальный привет из середины 90-х. Мистер Президент, только что на 103.7 FM. Далее переходим к свежей музыке. У нас новинка Die For Me. Через полторы минуты это Зейн. А пока время новостей расскажет Елена Пипе на Радио Си. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый день. ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре. Действовавший по заданию украинских спецслужб россиянин задержан у тайника со взрывчаткой, сообщила спецслужба. В Ирбитский район, пострадавший от паводка, направили 19 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарный груз собрали для жителей домов, отрезанных от большой земли, пишет «Комсомольская правда». Под стражу до 16 августа взяли бывшего гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова. Его обвиняют в мошенничестве и краже из бюджета Нижнего Тагила 20 миллионов рублей. С прошлой осени он был в розыске, пишет Е1. Наталья Орейро собирается в Россию, где начали поступать заявки на корпоративы с участием звезды «Дикого ангела». За выступление под фонограмму Орейро просит 19 миллионов рублей за час. Вживую она споет за 28 миллионов. Представители артистки уже ведут в России переговоры, пишет Стархит. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, четверг, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диау» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диау». Александр, давайте поговорим о покупке или продаже недвижимости в другом городе или даже за рубежом.
2: Тема купли-продажи жилья в других регионах очень актуальна для многих екатеринбуржцев. Ведь если в нашем городе есть понятный и надежный оператор рынка недвижимости, к которому можно обратиться и навести соответствующие справки, то при совершении сделки в других городах России вас может охватить тревога. Ведь у вас нет информации относительно специалистов из других регионов. Какой же выход могу я предложить? Да надо обращаться к нам в Диал, так как мы специализируемся на межрегиональных сделках с 2009 года. И за это время обросли проверенными партнерами в других городах. Вот многих руководителей агентств недвижимости из Питера, Москвы, Краснодара, Тюмени я знаю лично.
1: Получается, что вы направляете клиентов к надежным партнерам в других городах.
2: Часто бывает так, что клиенту хочется взаимодействовать через нас, ведь мы понятны и надежны. Наш специалист предварительно ведет переговоры с партнерами относительно качественного выполнения задачи. И часто бывает так, что вам надо, например, что-то продать в Екатеринбурге, а купить, например, в Питере. Вот и работаем параллельно над вашим вопросом. Начинайте, как всегда, с консультации. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181.

0: Сегодня у нас середина лета, можно даже поразмышлять о том, что успели сделать за это лето, а что не успели. Ну и хорошая новость в том, что осталась вторая половина лета, если вдруг что-то не успели, а есть еще время. Дальше у нас золотая коллекция на радио Си, Мадонна, также Эрос Рамазотти и Тина Тернер, Коза де ла Вита. А начнем с Фэнси, нашу золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте Regina@havailpro.ru.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07 2026 года. О, Энсенир, курорт Увильды. ГРН 1127460006166. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56 55.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Золотая коллекция. Радио 7.

0: На радио Си Мадонна Love Profusion в золотой коллекции часа. С нами дальше Джо Кокер, My Fadison, но перед этим музыка, понятная без слов. Secret Garden на радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
6: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
7: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
8: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
9: 103.7 FM. Радио «Синь».
0: Сейчас инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Два часа в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия на радио Си.
1: Добрый день. США обвинили 3 россиян в кибермошенничестве. Заочные обвинения предъявлены Александру Волосику, Кириллу Залоткину и Юлии Панковой. По данным следствия, они действовали через 2 юрлица в Санкт-Петербурге. В сообщении американского Минюста говорится, что россияне незаконно заработали $62 миллиона. От их действий пострадали жители 21 штата. Американские власти готовы заплатить до $10 миллионов за информацию о фигурантах дела, пишет Интерфакс. На Урал движется мощный грозовой фронт. Направление движения восток-северо-восток, прохождение грозовых ячеек помимо ливней сопровождается шквалами и градом, предупредил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин. По данным Уралгидромета, сегодня на юге Свердловской области и в Челябинской ожидается очень сильный дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Осадки

0: реставрация нескольких скульптур из композиции «Освобождение человека». Раньше идолы стояли в парке лесоводов. Когда реставрация остальных фигур, а их 17, завершится, арт-объекты разместят в лесной части ЦПКИО, согласно замыслу художника. Работу по реставрации ведут сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств, студенты Лесотехнического университета и команда «Том Сойер Фест Екатеринбург», сообщает портал «Сигнал». Россияне пересаживаются на велосипеды, электросамокаты, да и просто больше ходят пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и, конечно, ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты. Самокаты и электровелосипеды, пишет газета.ру. Доллар 77.59, евро 88.53.
1: Давайте узнаем, что нам завтра ждать от погоды в Екатеринбурге. Будет облачно, с прояснениями, дождь, куда ж без него. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Деспасито.
1: Вы слушаете Радио Си, меня зовут Роман Калашников. Желаю всем отличной рабочей недели, она в разгаре, как и футбольный чемпионат. На очереди, кстати, уже вторая домашняя игра Урала с красноярским Енисеем. В этом часе на Радио Си вы можете выиграть билеты на этот матч. Не пропустите, подробности последуют. Без возрастных ограничений паспорт болельщика не требуется. Впереди море классной музыки, например, через 5 минут Алекс Уоррен. Перед этим Чичерина, Блюдце на Радио Си.
2: Реклама.
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль, твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
2: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodbank 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осень до Петровича, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
7: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Он и она.
9: Гармония любви.
8: Он, она и...
9: Гармония семьи.
8: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония.
10: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.

0: Разбуди меня.
1: Призываю не проспать футбольную игру на Радио Си. Она начинается прямо сейчас. Вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-Енисей» без возрастных ограничений. Нужно просто первым дозвониться и получите футбольный приз. Наш номер 235-103-7. Еще раз, 235-103-7. Набирайте номер Радио Си. Далее у нас Дамиана Давид, «Next Sam». Это песня через полторы минуты. А пока новости расскажет Елена Пипия на Радио Си.
2: Добрый день. В России постепенно улучшается ситуация с бензином. Как пишут «Известия», заметно сократились очереди на АЗС в 13 регионах страны. Свердловской области среди них нет. В аэропорту Краснодара задерживаются 25 авиарейсов, среди них и екатеринбургские рейсы на вылет и прилет. Это связано с ограничениями, которые сегодня утром Росавиация вводила в краснодарском аэропорту. Из футбольного клуба «Урал» ушел один из лучших игроков. Юрий Железнов перейдет в тольяттинский «Акрон», чтобы играть в российской премьер-лиге. Об этом сообщил главный тренер «Урала» Сергей Юран. Страница Олимпийского комитета России на сайте МОК вновь заработала. Это произошло впервые с 2023 года после снятия санкций с российских спортсменов. Елена Пипия, Радио Си.
1: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «УК Баден Групп». Баден Фэмили. Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ночью до плюс 17, днем плюс 19-21.
3: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня мы поговорим о ЖК «Футурист», проекте, который уже покоряет наш город. Поговорим с представителем компании «Астра». У меня в гостях Евгений Власов, заместитель директора компании «Астра». Евгений, расскажите, где расположен комплекс и какие у него есть преимущества?
1: Дом находится на улице Цвиллинга. В 5 минутах справа у нас ЦПК ИО, а в минуте слева у нас Белинского, который как раз примыкает уже к центральной части нашего города. Дом очень интересный, оригинальный, архитектурно. Он такой похож на кокон, такой овальный, камерный очень. Там всего 4 до 6 квартир на этаже. У него очень насыщенный двор. Причем у нас мы облагородили как внутреннее благоустройство, да, различными зонами. У нас там есть беседки, батуты, зоны лаунж там для отдыха, гамаки. Очень он наполнен, огромная песочница. И внешнее благоустройство, то есть, которое принадлежит всем жителям города. То есть там есть качели, лавочки, там будет инфраструктура своя дополнительная для всех жителей города. Там магазин, кафе.
0: Я напомню, у нас в гостях Евгений Власов, заместитель директора компании «Астра», и сегодня мы говорим о ЖК «Футурист», проекте, который уже покоряет наш город, и скоро продолжим разговор.

0: Кто же у нас будет чемпионом сегодняшнего дня на Радио Си? Напомню, разыгрываем билеты на футбол. Есть звонок.
1: Роман, здравствуйте. Звоню вот по футбольной игре. Меня Алексей зовут.
0: Алексей, сами увлекаетесь футболом?
1: Конечно, смотрим чемпионат.
0: Какие эмоции от игры вчерашней? Испания-Франция.
1: Слушайте, вчера не смотрел, потому что я приехал, уже время было 2 часа ночи, тут ездил по делам, поэтому, к сожалению, не до футбола было. Эмоции, конечно, хорошие, болею за Аргентину, но лучше бы, конечно, если бы там выступала Россия.
0: Это да. Предлагаю вам поболеть за футбольный Урал. Вы получаете 2 билета на матч Урал-Енисей. Игра пройдет в это воскресенье, 19 июля в 17:00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Поддержите нашу команду.
1: Спасибо, обязательно поддержим.
0: Напомню, что паспорт болельщика не нужен. Ну а завтра мы снова разыграем билеты на эту игру на Радио Си. Впереди у нас золотая коллекция для вас. Лана Дель Рей, Ля Буш и Фил Коллинз.
2: Реклама. Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. 2 сцены, 1 фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
8: Золотая коллекция «Радио Си».

0: На Радио Си в нашей музыкальной подборке золотой коллекции такая атмосферная вещь Ланы Дель Рей, молодая и красивая, Young and Beautiful. Далее включаем Hurts Wonderful Life, но перед этим французские электронщики Space, знаменитая мелодия Magic Fly в инструментальной музыке Радио Си.
1: Реклама.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля симфония в парке. 23 и 24 июля мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: 103.7 FM. Радио Си.
7: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 3 часа. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Город Керчь остался без света после атаки украинских беспилотников. Глава города отметил, что объекты жизнеобеспечения работают от резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействованы все городские службы. По данным Крымэнерго, из-за аварийных работ ограничено также водоснабжение в нескольких районах Крыма, включая Керчь. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Завтра в течение суток на севере и востоке, а также ночью 17 июля на севере области местами ожидается очень сильный дождь. С 16 по 19 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. Свердловчан призывают соблюдать меры безопасности в такую погоду. В Первоуральске полиция разыскивает двух пропавших братьев-школьников. Личный состав местного отдела полиции поднят.

0: Юлия в Екатеринбурге, рассказал замдиректора Урала Максим Путинцев. По его словам, одним из ключевых событий фестиваля станет автограф-сессия с футболистами Урала. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф, передать напутствие или слова поддержки. Специальным гостем фестиваля станет бывший нападающий Урала и сборной России Федор Смолов, который примет участие в открытой встрече и автограф-сессии. Нашествие гигантских испанских слизней фиксируют в российских регионах после мощных ливней. На огромных оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки, жалуются дачники Ленинградской области, а также Тверской, Псковской, Новгородской, Карелии, жители юга России, Московского региона. Биологи объясняют стремительное распространение испанских слизней их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц. Кроме того, у этого вида практически нет природных врагов в России. Доллар 77.49, евро 88.53.
1: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
4: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Завтра облачно, с прояснениями, будет дождь. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
1: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
1: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
1: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Чтобы эта рабочая среда проходила легче и продуктивнее, ставим для вас великолепную музыку. У нас только что Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. Дальше с нами Линда «Никогда» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама.
2: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
3: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
2: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
4: Осмото!
2: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
5: Подробности в салоне.
6: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
7: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
4: Футбол! Такой разный и такой любимый! «Урал-футбол-фест-2026». Встреча с игроками «Урала». Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: На Радио Си с нами Морган Уоллен, Love Somebody. Дальше тем любви продолжит Modern Talking. Слушаем легендарную вещь You're My Heart, You're My Soul на Радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
6: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
7: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
8: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
9: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
10: 103.7 FM. Радио «Си».

0: без тебя.
1: Вы слушаете Радио Си. С нами Гарик Бурито «По волнам». Далее компанию составит Тейлор Свифт «I knew it, I knew you». Это через полторы минуты, но пока новости. Елена Пипия на Радио Си. Спонсор выпуска новостей ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
2: Добрый день. Свердловские спасатели объявили очередное штормовое предупреждение. Сильные дожди ожидаются 16 и 17 июля. До 19 возможны новые подтопления и подъем уровня воды в реках. Стало известно, кого спас из Исети бизнесмен Роман Фирсов. Это была 19-летняя студентка Алена. Вечером она гуляла по плотинке со своим молодым человеком. На его глазах поскользнулась на мокрой плитке и упала в воду. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями, пишет «Коммерсант». Unicode представил несколько новых эмодзи, которые появятся на устройствах в следующем году. Это растрескавшееся лицо, соленый огурец, сачок, ластик, маяк и другие. Популярным может стать рассыпающееся лицо, символ скрытой за улыбкой боли. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Давайте узнаем, что нам завтра в четверг ждать от погоды в Екатеринбурге будет. Облачно, с прояснениями, дождь, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня у нас в гостях Евгений Власов, заместитель директора компании «Астра». Сегодня мы говорим о ЖК «Футурист», проекте, который уже покоряет наш город. Евгений, давайте еще расскажем о преимуществах нового жилого комплекса и вот почему это такая вот настоящая локация комфорта для жизни.
2: Он очень футуристичный, в хорошем понимании, на мой взгляд. У него классный дизайн проект МОП. Очень уютный и наполненный. У него классная фактура, классные материалы. Конечно же, все необходимые атрибуты комфорта, само собой, там присутствуют. И колясочные контроли, доступа, паркинг, архитектурное остекление, это когда сохраняется тепло зимой и прохлада летом. Скоростные лифты, само собой, закрытая территория. Все, что необходимо, там есть. Дом очень насыщенный. Заходите на сайт, все увидите.
1: Спасибо большое. Я напомню, у меня в гостях был Евгений Власов, заместитель директора компании «Астра». И сегодня мы говорили о ЖК «Футурист», проекте, который уже покоряет наш город.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас впереди золотая коллекция. Для вас Адриан Сина и Сандра Н. Чуть раньше Аква, Turn Back Time, а начнет нашу музыкальную подборку Крис Айзек на Радио Си.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООН «Эмир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-000-6156, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульт.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
8: Золотая коллекция радио.

Екатеринбург накрыл практически тропический ливень, дождь в центре стеной, гром, молнии, собственно, как и обещали синоптики. Далее у нас Roxette Sleeping in My Car, пока же на Радио Си Линдси Стирлинг. Музыка понятная без слов. Оставайтесь в компании Радио Си.

0: Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Режим ЧС муниципального уровня введен сегодня с 15.00 в Свердловском городе Ирбит. Решение принял глава города Николай Юдин. Уровень воды в местной реке Неце достиг отметки 741 сантиметра. На сантиметр выше показателя, который считается опасным, пишет издание «Новый день». По словам главы города, решение серьезно не повлияет ни на работу спасателей, ни на работу предприятий города. Все необходимые меры принимаются уже в течение 2 недель. Для эвакуированных горожан разворачивают еще один пункт временного размещения – на лыжной базе в Сосновой роще. Сегодня также в Ирбит прибудет дополнительная группировка службы спасения в составе 10 человек и 2 лодок, написал Николай Юдин в соцсети. В Каменске-Уральском разгорелся скандал из-за штрафов, которые сотрудники ГАИ выписали водителям, стоявшим в очереди на АЗС и занимавшим полосу движения. Как рассказала одна из горожанок, автоинспекторы собрали документы у всех в очереди и объявили, что выпишут штрафы по 5000 рублей. Автомобилисты пытались объяснить инспекторам, что есть правила, а есть конкретная ситуация и человеческие отношения. В дежурной части им объяснили, что экипаж был отправлен на место отрегулировать дорожную ситуацию, но решил выписывать штрафы, пишет издание «Новый день». Добавлю, что в Екатеринбурге из-за проблем с бензином очереди на АЗС, занимающие одну полосу для движения, это новая реальность. Клиенты Т-банка сегодня столкнулись со сбоями в работе сервисов. Данные о сбое зафиксировал сайт «Детектор 404». За час поступило почти 2000 жалоб из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской областей. Больше всего пользователи сообщают о невозможности открыть приложение. Многие не могут расплатиться за товары и услуги или перевести средства. Ранее, напомню, сбой был зафиксирован в работе сервисов GitHub, Google и Apple. По данным портала Down Detector, сообщали о проблемах сайтов Google жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской и других областей. Французская компания «Правообладатель» сериала «Леди Баг» и «Суперкот» менее чем за 2 недели подала в суды России более 90 исков. Она утверждает, что российские предприниматели незаконно использовали образы персонажей. Заявления поступили, в частности, в арбитраже Ростовской, Самарской областей, Кубани, Башкирии. В числе ответчиков ИП и мелкие фирмы. Самый крупный иск подан в суд Москвы на 30 миллионов рублей к нескольким компаниям, пишет РИА Новости. Напомню, сериал «Леди Баг» и «Суперкот» – это своеобразный французский ответ классический героем Марвел. В нем юные герои с суперспособностями защищают мегаполис от злодеев. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Каждый участник сможет получить памятную медаль. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги пройдут 9 августа. Для участников будут доступны дистанции 3 километра, 10 километров, 21 километр 100 метров, 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Официальный доллар 77.49, евро 88.53.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра будет облачно с прояснениями, опять же дождь, ночью до плюс 17, днем в Екатеринбурге плюс 19-21.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: В этот пасмурный и очень дождливый день ставим для вас яркие хиты, которые дарят немножко солнца в такую вот погоду. Меня зовут Роман Калашников, только что для вас Purple Disco Machine In The Dark, ну а дальше слушаем Brainstorm на Радио Си.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осень Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Сыр всегда

0: Прям саундтрек к сегодняшней погоде. В городе дождь. Ума Турман на радио Си. Музыка, которую мы любим. Включаем дальше Эда Ширана, Shape of You. Это через полторы минуты. Пока же новости на радио Си. Людмила Гусева.
1: Добрый день. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что сначала администрация штатов разберется с насущными проблемами на Ближнем Востоке, пишет РБК. Режим ЧС муниципального уровня введен сегодня в городе Ирбит. Решение принял глава города Николай Юдин. Уровень воды в местной реке Неце достиг отметки 741 сантиметра на сантиметр выше показателя, который считается опасным, пишет издание «Новый день». Клиенты Т-банка сегодня столкнулись со сбоями в работе сервисов. Таковы данные сайта Down Detector. За час поступило почти 2000 жалоб. Чаще из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей. Ежедневные дожди в Свердловской области сохранятся до конца недели. Поменьше их будет в пятницу и в субботу, обещает сайт Росгидромета. В начале следующей недели выглянет солнце, потеплеет до плюс 27 градусов днем. Будущий вторник синоптики пока обещают сухим и солнечным. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». А завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер северо-западный слабый, ночью в Октябрьске до плюс 17, днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня у нас в гостях Валерия Тарасова, директор агентства недвижимости «Астра». Сегодня мы говорим о ЖК «Футурист», проекте, который уже покоряет наш город. Валерия, давайте поговорим про самое важное для будущих жильцов, да, это планировки. Вот что можете предложить тем, кто хочет не просто квадратные метры, а действительно удобное пространство?
1: Да, мы действительно создали камерный дом, в котором комфортно будет жить всем. Мы не стали предусматривать в этом доме студии. Мы сделали однокомнатные квартиры от 38 квадратных метров и хорошие трехкомнатные квартиры без лишних площадей. То есть, где есть и возможность сделать гардеробные, где есть возможность сделать комфортные комнаты и, конечно, любимую кухню-гостиную всем, где может собраться вся семья. В доме у нас всего 142 квартиры. Это значит, что все соседи будут общаться, знать друг друга, встречаться, потому что прекрасный двор, который мы запроектировали, он располагает к этому. Создавая комфортные планировки, мы все-таки решили, что пространство, оно должно быть освещено, освещено светом солнечным, и предусмотрели большие окна, прямо огромные окна, которые дают возможность получать удовольствие, наблюдая за городом.
0: Я напомню, у нас в гостях Валерия Тарасова, директор агентства недвижимости «Астра». Сегодня мы говорим о ЖК «Футурист» и очень скоро продолжим разговор.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. С нами только что Джастин Тимберлейк. Дальше «Золотая коллекция». Мы подготовили три великолепных хита. Слушаем «Anastasia», «Left Outside Alone», раньше «Moby». А начнем «Золотую коллекцию» Радио Си с Сандры.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Анастейша на радио Сив золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до пятницы, растворяюсь в звуках большого, пропитанного влагой, дождями города. Буквально через пару минут приятную компанию вам составит моя коллега Элина Гончарова, а сейчас музыка, понятная без слов. Art of Noise на радио Си. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 17.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM и главные новости к этому часу Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что американская администрация будет готова к участию в регулировании конфликта с Киевом, когда разберется со своими насущными делами на Ближнем Востоке. По словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива снова перешла в фазу деградации, и это вызывает глобальную озабоченность, пишет РБК. Также, по словам пресс-секретаря Кремля, Москва внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым антироссийским санкциям.

0: улице, ветер повалил десятки деревьев, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. Многие оказались снаружи в момент урагана. Горожане также сняли видео о том, как мама с детьми пытается выбраться из гигантской лужи на улице Стрелочников. Также в луже застряли автомобили. Очевидцы не могут перейти дорогу. Добавлю, что по прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся до конца недели. Девушка, упавшая висеть на плотинке 11 июля, рассказала, как оказалась в воде. 19-летняя студентка вечером гуляла по плотинке с молодым человеком, поскользнулась на мокрой плитке, упала в воду, течение тут же подхватило ее. Она плохо плавает, но удалось уцепиться за металлическую балку и громко позвать на помощь. Ее молодой человек растерялся, не нырнул за ней в воду, он также не плавает. Девушку спас случайный прохожий, которому она очень благодарна. Сейчас с ней все хорошо. Спасителем студентки оказался предприниматель Роман Фирсов, отец двоих дочерей и владелец магазина в торговом центре «Мега», пишет Я-1. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре, оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Это украшение тортов и выпечки, отмечает агентство ТАСС. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дут-дут». В песне фраза «Six-Seven» повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, «Six-Seven» — это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
1: И о погоде на Радио Си. В четверг, 16 июля, нам обещают облачность, дожди, грозы, ветер в переменных направлений 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Золотые хиты и то, что в моде. На радио Сия дарит нам прекрасное настроение в этот дождливый, унылый июльский вечер на самом экваторе лет, кстати говоря. И вот в это поверить достаточно сложно. 17.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет. Скоро с нами Роберт Кристиан Элис Шука «In the End». И через минуту группа «Сплин» на радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: И о ситуации на дорогах. На радио Сиа спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают нам о 7 баллах загруженности в связи с дождливой погодой. Сложная ситуация по магистралям на проспекте Ленина в оба направления, на Восточной и Малышево также в обе стороны. А крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от 19-го километра до моста через ЖД и от железнодорожного моста до Высоцкого. На проспекте Ленина скорость потока 2 км в час от Гагарина до Хохрякова. Похожая ситуация на Восточной, на отрезке от Тверитина до проспекта Ленина. А кроме того, на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжие серьезные затруднения от ЕКАДа до Норильской.
3: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлурга 65.
4: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
5: Радио Си, 103.7 FM.

0: Роберт Кристиан Элис Шука на Радио 7. Музыка, которую мы любим, в компании которой встречаем сегодня самую макушку дождливого лета. Кроме того, 15 июля, оказывается, отмечается еще и День русской лени, потому скорее завершаем все дела и будем предаваться праздности. Сегодняшним вечером из музыки впереди пицца, оружие и через минуту на Радио 7 Бонни Тайлер.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
7: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
11: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам нам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
10: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио 7.

0: 17:31 на часах. Это радио «Сиев» в нашей компании. Хорошо всегда и даже в те моменты, когда, кажется, Екатеринбург вот-вот смоет грозой. Бруно Марс ждет нас впереди. «I just might». Сейчас на радио «Сиев» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Дейрел Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый вечер. В России постепенно улучшается ситуация с бензином, пишет газета «Известия». Заметно сократились очереди на АЗС в 13 регионах. В этом списке нет Свердловской области, но в Екатеринбурге на нескольких заправках, по наблюдениям, где раньше не было бензина, в последние дни он появился. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах продлено на Среднем Урале на 16 и 17 июля. На севере региона ожидаются очень сильные дожди. До 19 числа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление пониженных участков. Несмотря на дожди, площадка монастыря Аганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на организаторов фестиваля. В США выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Минфина страны Скотт Бессент. Монету выпустят в честь 250-летия независимости Америки. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде на Радио Си в четверг. Синоптики пообещали нам облачность, дожди, грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама.
1: Меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня у нас в гостях Валерия Тарасова, директор агентства недвижимости «Астра». И сегодня мы говорим о ЖК «Футурист», о том самом проекте, который уже покоряет наш город. А, Валерия, хотелось бы спросить вас, какие способы приобретения жилья доступны для тех, кто, быть может, вдохновился и хочет стать владельцем квартиры в ЖК «Футурист»?
2: Конечно, это договор долевого участия, конечно, это 214 закон, и на сегодняшний день мы предусмотрели, ну, то есть мы понимаем о том, что есть рассрочка, мы ее предлагаем. Мы предлагаем любую форму ипотеки, это и стандартная ипотека, и семейная ипотека, и IT-ипотека. Также можно купить со 100% платой. Кроме того, у нас есть прекрасная система скидок на старте, это скидки до 15%. В случае, если клиент покупает с полной оплатой, он может сэкономить до 3 миллионов рублей.
1: Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях была Валерия Тарасова, директор агентства недвижимости «Астра». И сегодня мы говорили о ЖК «Футурист».
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».

0: 17:41 в Екатеринбурге. Доброго и удачного всем завершения рабочего дня в компании «Радио Си». Там, где музыка прежде всего, уже вот-вот наша золотая коллекция. На этот раз «Уискидс», «Диги-диги», «Стинг», «Fields of Gold». И в самом начале, через минуту, Крис Ри, «Джозефин» на «Радио Си».
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
3: Асмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Асмото. Подробности в салоне.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Сегодня в Кировском. Филе минтая в блоках. Свежемороженое. 499,99 за килограмм. Сыр Маасдам. Брест-Литовск. В слайсах. 169,99 за 130 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
11: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
14: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
13: На веранде появляется чай и теплый пирог.
14: Иногда счастье звучит именно так.
13: Злата-печка. Вкус, который собирает вместе.
15: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
0: Сейчас о том, что на дорогах, на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада». «Глазурит». А сервис «Яндекс.Карт» сообщает уже о 8 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Восточной в обе стороны, на проспекте Ленина в оба направления и на улице Малышева к центральному стадиону, также на Челюскинцев больше, чем обычно, машин в сторону ЖД вокзала. Крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от 19 километра до моста через ЖД и от Рижевского тракта до Высоцкого. А на Восточной Фурманово серьезные пробки от Советской до 8 марта. На Березовском тракте Трудовой, Губахинской проезжей на отрезке от ЕКАДа до Укромного переулка и на улице Малышева скорость потока 3 км в час от Мира до Максима Горького.
16: Реклама.
17: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр Глазурит. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Виз-хитс в золотой коллекции Радио Си. Только хиты, проверенные временем. 17:55 в Екатеринбурге. А мы ждем новостей. Еще впереди Бон Джови, It's My Life и музыка, понятная без слов. Через минуту на Радио Си Эннио Морриконе. Мелодия из фильма «Профессионал».
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Сегодня в Кировском. Кекс с цукатами «Апельсинчик». Режь хлеб 169,99 за 500 граммов. Сметана классическая, полевское 89,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Он и она.
8: Гармония любви.
7: Он, она и...
8: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
10: Гармония.
11: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
12: Как сэкономить на покупке авто?
13: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
14: Акция до 31.07.2026 года.
15: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
16: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
17: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 18.01. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый вечер. МИД России призвал наших граждан, находящихся в странах Персидского залива, соблюдать максимальную осторожность и поддерживать связь с авиаперевозчиками на фоне обострения ситуации. Дипломаты настоятельно рекомендуют избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, при угрозах ударов ракет или беспилотников укрываться в безопасных местах, не распространять кадры работы ПВО и последствия атак. В странах региона за это грозит ответственность, либо административная, либо уголовная. МИД России призывает также россиян внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей. Напомню, сегодня американские военные начали новую волну ударов по Ирану, напоминает РБК. Из-за мощной грозы в Екатеринбурге несколько самолетов, летевших в Кольцово, сегодня ушли на запасные аэродромы. Они приземлились в Челябинске и в Тюмени. В частности, это рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы. Сильный ливень вмешался в работу и общественного транспорта в Екатеринбурге. Из-за повреждений контактной сети трамваи встали на некоторых участках, пишет издание.

0: пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с Гортрансом. Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. В США выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Минфина страны Скотт Бессент. Монету выпустят в честь 250-летия независимости Америки. Бессент отметил, что монета будет прославлять силу американских ценностей и обещаний нации. Пишет «Вечерняя Москва». И напоминает, что в августе прошлого года выходящий в Германии журнал «Компакт» выпустил серебряную монету, посвященную президенту Путину. По мнению журнала, российский лидер является маяком надежды для патриотов, защищает христианские ценности, стремится к суверенному отечеству, которое утверждает себя в многополярном мировом порядке, пишет газета.ру. Из футбольного клуба «Урал» ушел один из лучших игроков. Юрий Железнов перейдет в тольяттинский «Акрон». Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер «Урала» Сергей Юран. По его словам, Железнов сказал, что хочет уйти в РПЛ. «Никого упрашивать не собираемся. Незаменимых футболистов нет», цитирует тренера «Портал 66». Напомню, футбольный клуб «Урал» второй год подряд не может войти в российскую премьер-лигу. После провального сезона в клубе случились кадровые перестановки. В команду пришли 6 новых игроков. «Урал» еще ищет футболистов. Ожидается, что состав усилят новые нападающие и полузащитник. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
1: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
4: Спонсор прогноза погоды на радио СИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка». А в четверг нам обещают облачность, дожди с грозами, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 23.
1: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
1: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
1: «Злата Печка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сига – музыка, которую мы любим и которая дарит нам и энергию, и силу на последней 100-метровке рабочей среды. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера. На часах 18:10. Сейчас на Радио Сига «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеле в 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Рено», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бикстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман «Киев-9», оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.
1: Реклама.
2: Уникум.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Радио Си. Екатеринбург, 103,7 FM.
3: Оливия Дин с нами. Далее свежая вещица So Easy. И через минуту ночные снайперы на Радио Си.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук, 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
10: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
11: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают уже о 9 баллах загруженности по магистралям. Саид, проспект Ленина в оба направления, Восточный также в обе стороны. И улица Белинского в центр, также на Челюскинце в сторону вокзала. Большое скопление транспорта. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от реки Березовка до моста через ЖД и от Режевского тракта до Высоцкого. На Березовском тракте Трудовой, Губахинской проезжей, затруднения от ЕКАДа до Краснодарской. На проспекте Ленина скорость потока 3 км в час на отрезке от Гагарина до Московской. На Восточной Фурманово серьезные пробки от Советской до 8 марта. И на Карла Либкнехта, Роза Люксембург от Шевченко до Куйбышева.
4: Реклама.
9: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
1: АОГСК Югория, акция до конца июля этого года.
2: Радио Си, 103,7 FM.

0: Неведен на радиосе о том, что простота в отношениях – залог их прочности. С нами золотые хиты. И не только 18.22 в Екатеринбурге. На очереди Джо Кокер «Unchain My Heart».
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 31 июля.
2: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульт.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
10: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Телефон рекламной службы 235-0905.
14: Радио Си.

0: И даже когда небо хмурится дождем, июльский вечер может быть прекрасным в компании отличной музыки на радио Си Джо Кокер. Половина седьмого в Екатеринбурге, Мэдисон Марс Литл Лиг, с нами далее Нью Вайб. Сейчас на радио Си Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня рыба молот.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба молот – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весить до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовый акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си.
5: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
4: Радио Си.
6: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore, I'm on the way. Look at the ground, I won't wait. Not coming down from this.
7: Got a new vibe.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру, на первичном или же на рынке готового жилья.
2: Ну, для ответа важно понять, какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, то вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. Работает семейная траншевая ипотека.
1: Хорошо, предположим, другой вариант, если деньги в наличии.
2: Если у вас есть свои сбережения, я настоятельно рекомендую покупать готовое жилье с хорошим ремонтом. По цене более интересной, чем у застройщиков. Ну, например, в сегменте 6-8 миллионов рублей вы можете на вторичном рынке купить недвижимость готовую и новую с экономией в 2 миллиона рублей, так как цена будет ниже и ремонт уже сделан. Для того, чтобы окончательно разобраться, а как же находить такие выгодные варианты, я приглашаю вас на консультацию к нам в агентство недвижимости «Диал». Адрес офиса: улица 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.

0: 18:41 в Екатеринбурге в компании «Радио Сиа». Хорошо всегда, и впереди нас с вами ждет все самое интересное в золотой коллекции «Радио Си». Кристиан Леонтио, «Story of my life», «Армия любовников», «Crucified» и в самом начале, через минуту, «Depeche Mode» на «Радио Си».
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
6: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.

0: живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.

0: стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осень Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
5: И о ситуации на дорогах. На радиосе спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада» «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают нам о 9 баллах загруженности. По магистралям стоят Ленина, Восточная, в обе стороны Белинского в центр и Челюскинцев к вокзалу. Крупнейшие пробки на Якаде от реки Березовка до моста через ЖД от 25-го километра до Высоцкого. На Восточной Фурманово серьезные пробки от Советской до 8 марта. На Березовском тракте Трудовой, Губахинской проезжей от Якада до Укромного переулка. На проспекте Ленина от Тимирязева до Московской и на Малышева от Гагарина до Хохрякова. Кроме того, в Екатеринбурге из-за сильного дождя, из-за грозы упавших деревьев наблюдаются массовые остановки движения трамваев и троллейбусов. В частности, есть проблемы на маршрутах номер 8 и 24.
6: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
8: Акция действует до 31 июля 2026 года.
9: Радио Си 103.7 FM.
10: Золотая коллекция Радио Си.

0: А Кристиан Леонтьев на Радио 7. Мы завершаем золотую коллекцию и готовимся к розыгрышу билетов на джазовый фестиваль. Впереди у нас третий звонок. Ничего не пропустите. Прежде на Радио 7 новости. И через минуту послушаем музыку, понятную без слов. На Радио 7 Фидель Уикет «Back to Life».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимое снижение цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
9: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
10: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.

0: покупки твое греческое настроение.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31.07.2026 года.
0: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 19.01. Радио Си на 103.7 FM. С новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге сегодня из-за сильного ливня множество ДТП, а также перебоев в движении общественного транспорта на многих участках в городе. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екатеринбурга». Затруднено движение транспорта, в частности, на перекрестке Малышева Мира из-за воды на путях выше допустимого уровня. Та же ситуация на Луначарского Декабристов. Задержано движение трамваев. Потоп на Малышево Восточной. Стоят троллейбусы. На Визе веревки на проводах. Затруднено движение трамваев. На Ленина-Бажова упавшее дерево оборвало контактную сеть. Проблемы с движением есть и на многих других участках в городе, пишет московский комсомолец. Между тем, после шторма и воды на дорогах возникли в Екатеринбурге 8-бальные пробки. Дорожные заторы, также вызванные падением деревьев и веток на проезжую часть. Водителям приходится объезжать эти участки по тротуарам, пишет «Комсомольская правда». В мэрии сообщают, что во всех 8 районах Екатеринбурга зафиксированы случаи падения деревьев и веток. Коммунальные службы устраняют помехи для движения транспорта и пешеходов. В первую очередь задача коммунальщиков – освободить пути. Позже распиленные ветки и стволы будут вывезены из города, отмечено в сообщении. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников.

0: электровелосипеды, отмечает газета.ру. Еще одним модным цветом этого лета эксперты называют аквамарин. Об этом сообщает портал Who What Wear. Вещи аквамаринового оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фотографии в одежде цвета аквамарин. Особое внимание стоит обратить на аквамариновые платья и обувь. В тренде также купальники и нижнее белье упомянутого оттенка, отмечают эксперты. Ранее в июле сообщалось, что звезды перестали выбирать черные шорты, вместо них выбирают голубые. Одной из первых этому тренду последовала актриса Зои Кравец. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
1: Реклама.

0: Barivit.ru.
1: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». А в четверг, 16 июля, нам обещают облачность, дожди, грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, завтра днем до 23 тепла.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы вновь разыграем два билета на джазовый фестиваль, который называется «Послушайте» на правах рекламы. По-настоящему яркая джазовая атмосфера под открытым небом. А для вас выступят Варвара Висбор, Александр Эвскляр, Максим Пеганов, Саша Алмазова и Дизи Дачдак. А фестиваль пройдет 1 августа в Летнем театре парка Маяковского для слушателей старше 12 лет. А ваша задача сейчас – дозвониться к нам на радиосе по номеру 235-103. И не просто дозвониться, а сделать это третьим. Только в этом случае вы получите свою пару билетов. 235-103,7.
2: Реклама.
3: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31.07.2026 года.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Этим летом много футбола.
9: А может, еще больше?
10: Футбольше!
8: Уральский фестиваль футбола 2026.
10: Семейный.
11: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
8: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
9: А вечером поем.
11: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
8: Вход бесплатный, 0+.
1: Ну и сейчас расскажу о том, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о 8 баллах загруженности. Город практически стоит по магистралям. Стоит проспект Ленина в обе стороны. Восточная в оба направления. Малышева к центральному стадиону и Челюскинцы в сторону Московской. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от 16 километра до моста через ЖД и от 25 километра до улицы Высоцкого. На Березовском тракте улице Трудовой, Губахинской, проезжей. Скорость потока 3 км в час на отрезке от ЕКАДа до Укромного переулка. Серьезная пробка на Малышева от Гагарина до Максима Горького. И на Сибирском тракте Декабристов. Постоять придется от Буторина до 8 марта.
2: Реклама.
12: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри и Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65.
13: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
2: Радио Си, 103,7 FM.

0: Это третий звонок на Радио Си и розыгрыш билетов на джазовый фестиваль. Послушайте, давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Меня зовут Михаил.
0: Михаил, ваш номер один. Самый быстрый оказался Михаил, но, к сожалению, у нас немного другие критерии. Нам нужен третий звонок.
1: Ну, здорово, все равно. Спасибо.
0: Хорошего вечера. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Это Радио Си, а это...
2: Надежда.
0: Надежда, очень приятно. Надежда, ваш звонок второй.
2: Да вы что, ну ладно.
0: Но можно приветы передать.
2: Да, привет всему Екатеринбургу, всей России, что у нас все хорошо, и погода у нас была, и мир на всей земле. У нас все было хорошо.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Надежда.
0: Вы в дороге?
3: Да, в дороге.
0: Говорят, что какой-то коллапс у нас на улицах. Это правда?
3: Это правда, совершенно верно.
0: Что не ходит и общественный транспорт практически, и деревья лежат поваленные, и до дома добраться крайне сложно всем.
3: Да, так и есть.
0: Но вы уже почти справились.
3: Да, у меня сегодня день рождения, меня сидят, ждут родственники, а я вот тут вот добираюсь.
0: Надежда, с днем рождения вас, и вам подарок от Радио Си. Третий звонок приносит вам... приносит вам пару билетов на джазовый фестиваль, который называется «Послушайте».
3: Какая прелесть. Вот это подарок на день рождения. Вот это отлично. Радио Си. Обожаю, люблю, всегда слушаю.
0: И еще раз вас поздравляю. Поздравляю с победой в третьем звонке, конечно же, с днем рождения, с наилучшими пожеланиями от всего коллектива Радио Си.
3: Спасибо огромное.
0: На правах рекламы. Джазовый фестиваль «Послушайте» — это по-настоящему яркая атмосфера джаза под открытым небом, где для вас выступит Варвара Висбор, Александр Ф. Скляр, Максим Пиганов, Саша Алмазова и Дизи Дач-Дак. Фестиваль пройдет 1 августа в Летнем театре «Парк Маяковского». 12+.
4: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Лето знает, что нам нужно.
7: Распродажа!
6: Скажем дружно.
8: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.

0: Старт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си. It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Прекрасного всем вечера, отличного отдыха в компании «Радио Си» 19.42 в Екатеринбурге, там, где музыка прежде всего. Дали сборник хитов золотой коллекции «Антик», «I would die for you», «Wet, wet, wet», «Love is all around» и в самом начале, через минуту, «Modern Talking», «Jet Airliner» на «Радио Си».
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Сегодня в Кировском. Печенье «Орео». В ассортименте 69,99 за 95 граммов при покупке от двух упаковок. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
3: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
6: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
0: Давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада». «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают о 6 баллах загруженности. По магистралям пока сложно. На Восточной в сторону парка Маяковского. На Малышева в оба направления. На проспекте Ленина также в оба направления. На Челюскинцев к Московской. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от реки Березовка до моста через ЖД и от Режевского тракта до Высоцкого. На Березовском тракте трудовой Губахинской проезжей. Скорость потока 5 км в час от ЕКАДа до Норильской в переулке Базовых. И на объездной постоять придется от асфальтового завода до Белинского. И на Малышева пробка от Гагарина до Максима Горького.
1: Реклама.
7: Глазурит «Лада». «Лада глазурит».

0: «Глазурит». Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200. «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Атлантик, 2001 год, в золотой коллекции Радио Си, только музыка, проверенная временем, 19:56. Последние на сегодня новости, впереди еще Майкл Джексон, Black or White и музыка, понятная без слов. Кенни Джи, Malibu Dreams. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 20.01, это Радио Си на 103.7 FM и завершающие на сегодня новости Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Прошедший шторм парализовал дороги Екатеринбурга. От последствий мощного урагана страдает весь город. Из-за воды на дорогах возникли 8- и 9-бальные пробки. Из-за упавших деревьев затруднена работа общественного транспорта. На многих улицах светофоры вышли из строя. Регулировщиков нет. Например, на Маминой Сибиряка Первомайской, на Челюскинцев Бориса Ельцина. На перекрестке Ленина-Московская собралась гигантская пробка. Трамваи и троллейбусы не доезжают до остановок из-за повреждений проводов. В автобусах идет битва за места. Между тем, штормовое предупреждение объявлено также на завтра и послезавтра, пишет Ядин. Между тем, вода в реке Неце в Ирбите поднялась до отметки 805 сантиметров, что превышает максимальное значение почти всех наводнений, зафиксированных в этих местах ранее. Подтоплены 226 приусадебных участков, 165 жилых домов и дач, где проживает более 330 человек, сообщил глава города Николай Юдин. Он попросил ирбитчан, чьи дома уже находятся в зоне затопления или к ним подходит вода, поднять выше ценные вещи, мебель, бытовую технику, трезво оценить необходимость оставаться в доме. В Ирбите объявлен локальный режим ЧС. На благотворительный фонд, который бесплатно кормит пожилых людей в Екатеринбурге, подали в суд из-за вывески. С 2022 года в здании на улице Московской, 80, у фонда «Люблю и благодарю» находится кухня. От прошлого арендатора осталась вывеска, которую убрали в апреле текущего года. Однако управляющая компания подала на благотворителей в суд. Им грозят судебные издержки. Фонд просит откликнуться неравнодушных строителей, отделочников и просто людей с руками, которые смогут помочь в ближайшее время привести фасад в порядок. Откликнуться можно через социальные сети фонда, пишет Ядин. В условиях бензинового кризиса возможно уменьшить расход топлива с помощью смены манеры езды. Об этом рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. Главное – это равномерный разгон и равномерное торможение. Средняя скорость движения должна составлять не более 90 км в час. Пархоменко советует также следить за тахометром. Самый экономичный режим – это работа двигателя в диапазоне от 1,5 до 2000 оборотов в минуту. Также летом не нужно подолгу греть автомобиль. Двигатели современные, электроника настроена, завелись с утра и поехали, но без резких движений, пока двигатель не прогрелся, отметил специалист, пишет «Российская газета». В Госдуме раскритиковали заявление о небывалом уровне жизни россиян. Напомню, директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец заявил, что, по данным Росстата, россияне никогда не жили так хорошо, как сейчас. Эти наблюдения верны лишь для небольшой части. Продажи люксовых автомобилей бьют рекорды, но все прекрасно понимают, что растет неравенство. Банки

0: Завтра днем в Екатеринбурге до 23 тепла, в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске плюс 17-19 и в Краснотуринске завтра совсем прохладно, всего до плюс 17.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Кайра Сауа на радиосе. Мы делимся летним позитивом под хмурым небом 2011 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем хорошего вечера. Сейчас на радиосе «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Рено», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бикстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман KF9, оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Радио Си. Мы всегда онлайн на radioc.ru.
0: Подали с нами Алекс Уоррен, Fever Dream и Город 312. Останусь через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
4: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Алекс Уоррен, Fever Dream на радио Си «Золотые хиты». И не только в компаниях, в которых нам прекрасно отдыхается. Ева Польна впереди. Seal, It's a Man's Man's World. И через минуту Пола Абдул, Straight Up. Это радио Си.
1: Реклама.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Половина девятого в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си в нашей компании. Хорошо, всегда всем прекрасного вечера. Том Уокер, Live Light On у нас впереди. Сейчас на Радио Си гороскоп на завтра, 16 июля. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки. День мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы. День терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы. Внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы. У вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы. Вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы. Некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги. Настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи. Будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы. Ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: 20:43 в Екатеринбурге. Здесь меньше слов, больше музыки. Это Радио Си. И впереди нас ждет золотая коллекция. Майкл Бубле, Суэй в этом сборнике. Touch and Go, Would You. И в самом начале Ричард Маркс, Right Here Waiting For You.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542.
6: Гергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Гергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Gergner 6+.
7: Золотая коллекция Радио 7.

0: Майкл Бубле «Sway» в золотой коллекции «Радио Си», песни, которым мы рады всегда. 20:55 в Екатеринбурге. Маранди «Save Me» в дебюте нового музыкального. И музыка понятная без слов уже вот-вот. Турхан Юкселер. Красивая история. Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. На завтра нам пообещали облачность, дожди с грозами, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 15-17. Завтра днем в Екатеринбурге до 23 тепла. В Каменске-Уральском плюс 20-22. В Асбестии и Полевском до 20 градусов выше нуля. И в Лесном завтра всего до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Александр Иванов на радио Сиа. Музыка, которую мы любим, и в ближайшие полчаса здесь ничего, кроме «Моральный кодекс», «Первый снег» и «Backstreet Boys». Новинка ли они? Скотт Кэллум «Stay», 30 февраля премьером. «Dire Straits», «You Let a Streak» и «Через минуту». Ари Лена Ара, это радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Токи, твое греческое настроение.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио 7.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 21:46 в Екатеринбурге. Приятного всем вечернего отдыха в компании «Радио Си». Там, где музыка прежде всего. Впереди нас ждет золотая коллекция. В тройке часа Сэм Смит, «I'm not the only one», «Scorpions», «Does anyone know?» и в самом начале Джордж Майкл Фейт.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

Сэм Смит в золотой коллекции. Радио Си только. Музыка, проверенная временем. 21:57 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет романтический вечер в компании песен о любви и самых красивых баллад. Но сначала музыка, понятная без слов, на радио Си. Secret Service «О Демаго».

0: 22.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM и о погоде на завтра. В четверг нам пообещали облачность, дожди, грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, завтра днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Романтический вечер на Радио Си – это совершенно особое настроение в компании песен о любви и самых красивых баллад. Крис Дебург, Let It Be, впереди еще Лес Макьон. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки. День мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы. День терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы. Внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы. У вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы. Вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы. Некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 23.01. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. 16 июля в нашем городе преимущественно облачно. Возможны дожди с грозами. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Завтра днем до 23 тепла.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весить до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовая акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова «греческие корни» оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщины, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку». И сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии, но только Снегирев понял, что беременность сложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные, и вскоре она поправилась.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачи может может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона от 25% до 9% абитуриентов.

0: здравствуйте. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания. Об этом заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации, пишет РБК. Также с помощью гаджета мигранта смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. В Екатеринбург привезли первую партию новых трамваев «Кастер». Сразу 10 вагонов. С 16 июля они дополнят маршруты номер 6, 13, 16 и 18. Пассажиры с комфортом смогут уезжать в сторону ЖБИ «Уралмаша» и «Эльмаша». С 1 августа новые «Кастеры» отправят в академические. Для этого нужно, чтобы заработали новые контракты, по которым будет увеличена протяженность 16-го маршрута, отмечает городской портал Е1. Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с «Гортрансом». Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на Крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Продажи товаров с мемом SX7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries Rus. Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники SX7. Напомню, основная версия происхождения мема SX7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-дуд». В песне фраза SX7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, SX7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет в эту субботу, 18 июля, в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС замдиректора «Урала» Максим Путинцев. Одним из ключевых событий станет автограф-сессия с футболистами. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф и передать слова поддержки. На площадке организуют мастер-классы, фотозоны, различные турниры по футболу. Специальный гость фестиваля – экс-нападающий Урала и сборной России Федор Смолов. Официальный курс доллара на четверг 77.96, евро 88.91.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки. Если в полисе, нужно исправить опечатку.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату, в 1869 году, французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого английского слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые и стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба моты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб-молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы-молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весить до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовый акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова «греческие корни» оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщины, сделал более 5000 операций, больше всего в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку». И сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии. Но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные. И вскоре она поправилась.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 25% до 9% абитуриентов.

0: здравствуйте. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания. Об этом заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации, пишет РБК. Также с помощью гаджета мигранта смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. В Екатеринбург привезли первую партию новых трамваев «Кастро». Сразу 10 вагонов. С 16 июля они дополнят маршруты номер 6, 13, 16 и 18. Пассажиры с комфортом смогут уезжать в сторону ЖБИ «Уралмаша» и «Эльмаша». С 1 августа новые «Кастро» отправят в академические. Для этого нужно, чтобы заработали новые контракты, по которым будет увеличена протяженность 16-го маршрута, отмечает городской портал Е1. Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с «Гортрансом». Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Продажи товаров с мемом SX7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре, оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники SX7. Напомню, основная версия происхождения мема SX7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-дуд». В песне фраза SX7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, SX7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет в эту субботу, 18 июля, в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС замдиректора «Урала» Максим Путинцев. Одним из ключевых событий станет автограф-сессия с футболистами. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф и передать слова поддержки. На площадке организуют мастер-классы, фотозоны, различные турниры по футболу. Специальный гость фестиваля – экс-нападающий Урала и сборной России Федор Смолов. Официальный курс доллара на четверг 77.96, евро 88.91.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки. Если в полисе, нужно исправить опечатку.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату, в 1869 году, французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого английского слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весить до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовая акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова «греческие корни» оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщины, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку». И сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии. Но только Снегирев понял, что беременность сложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные. И вскоре она поправилась.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 25% до 9% абитуриентов.

0: Здравствуйте. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания. Об этом заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации, пишет РБК. Также с помощью гаджета мигранты смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. В Екатеринбург привезли первую партию новых трамваев «Кастер», сразу 10 вагонов. С 16 июля они дополнят маршруты номер 6, 13, 16 и 18. Пассажиры с комфортом смогут уезжать в сторону ЖБИ «Уралмаша» и «Эльмаша». С 1 августа новые «Кастеры» отправят в академические. Для этого нужно, чтобы заработали новые контракты, по которым будет увеличена протяженность 16-го маршрута, отмечает городской портал Е1. Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с «Гортранс». Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре, оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд Дуд». В песне фраза Six7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, Six7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет в эту субботу, 18 июля, в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС замдиректора «Урала» Максим Путинцев. Одним из ключевых событий станет автограф-сессия с футболистами. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф и передать слова поддержки. На площадке организуют мастер-классы, фотозоны, различные турниры по футболу. Специальный гость фестиваля – экс-нападающий «Урала» и сборной России Федор Смолов. Официальный курс доллара на четверг – 77,96, евро – 88,91.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки, если в полисе нужно исправить опечатку.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату, в 1869 году, французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые и стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что для идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыбомолоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыбмолотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбомолоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весит до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовая акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случай партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку», и сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии, но только Снегирев понял, что беременность сложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные, и вскоре она поправилась.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 25% до 9% абитуриентов.

0: Здравствуйте. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания. Об этом заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации, пишет РБК. Также с помощью гаджета мигранты смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. В Екатеринбург привезли первую партию новых трамваев «Кастер», сразу 10 вагонов. С 16 июля они дополнят маршруты номер 6, 13, 16 и 18. Пассажиры с комфортом смогут уезжать в сторону ЖБИ «Уралмаша» и «Эльмаша». С 1 августа новые «Кастеры» отправят в академические. Для этого нужно, чтобы заработали новые контракты, по которым будет увеличена протяженность 16-го маршрута, отмечает городской портал Е1. Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с «Гортрансом». Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на Крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Продажи товаров с мемом SX7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries Rus. Резкий рост начался в прошлом декабре, оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники SX7. Напомню, основная версия происхождения мема SX7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд Дуд». В песне фраза SX7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, SX7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет в эту субботу, 18 июля, в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС замдиректора «Урала» Максим Путинцев. Одним из ключевых событий станет автограф-сессия с футболистами. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф и передать слова поддержки. На площадке организуют мастер-классы, фотозоны, различные турниры по футболу. Специальный гость фестиваля – экс-нападающий «Урала» и сборной России Федор Смолов. Официальный курс доллара на четверг – 77,96, евро – 88,91.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки, если в полисе нужно исправить опечатку.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату, в 1869 году, французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого английского слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.